Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордиться, с историями участников и следить за новостями специальных номинаций. Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио. Максимум.

ride, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

McCormick, G-Love.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: В эфире утреннее шоу на радио Максимум.
1: Ю-ху!
0: Вот так вот, да, казалось бы, ничего не предвещало, а тут бац, и мы снова в эфире. Температурка в Москве и по области плюс 14, слегка пасмурно.
1: Паспортно?
0: Паспортно, не забывайте, кстати, брать с собой документы на всякий случай.
1: Кстати, Александр сообщает, что в Омске 10 часов утра, и все ждут Чака Шуманск.
0: А вот и мы! Привет, Омск!
1: Про погоду, Жак, ничего не сказано.
0: Ну, там уже сами разберетесь. Главное, что двое в этой студии, это как аксиома. Эксперт в области заправок Дмитрий Шиманский, здравствуйте, доброе утро.
1: А я сегодня раз, вот очень нужно чутко ехать по дороге и высматривать, значит, где есть.
0: С 4 утра катался?
1: Нет, ехал на работу.
0: Так.
1: Такой еду, и интуиция такая, правее бери.
0: Поучи чутье.
1: В переулочек, раз, а там, значит, такой тип есть секретных заправочек.
0: Ага.
1: Ими пользуются, видимо, жители только конкретных домов, которые там рядышком. Все есть, я, значит, без очереди чупонькс. Полную бочину бздынь.
0: Ну, ты еще отдельно пару канистр заправил.
1: В ротус, да.
0: По карманам, знаешь, разбегал, чтобы было. Молодец.
1: Удачи, утром улыбнулась, поэтому настроение приподнятое.
0: Я четко довольный.
1: Поехали куда-нибудь сегодня после эфира. Раз такое началось.
0: Просто покатаемся.
1: А Чаки-бой для каждого свой такой.
0: Да, для кого-то легенда альтернативного телевидения. Для кого-то сын, которым можно гордиться. Любящий муж, конечно. Для кого-то просто дружелюбный сосед, который здоров. В лифте или приятный голос в ушах, ну или, может быть, заноза в одном месте. Кем ты хочешь, чтобы я стал для тебя сегодня?
1: Я думаю, что, знаешь, любящий... Какие там варианты?
0: Любящий разыгрывать рамку.
1: Вот, кстати, вот, любящий разыгрывать рамку, любящий рассказывать новости, кстати.
0: Любящий задавать автовопрос.
1: Да, и тему раскатывать жесточайше просто.
0: Фанат аудиоконкурса, поговори мне тут.
1: Это все он, конечно. А уж какую музыку он любит, боже мой.
0: Никогда не догадайтесь.
1: Значит, в этом часе он будет любить Sum 41. Он будет любить обязательно Bon Jovi и Billy Talent. Не забудь про Evanescence, Rammstein и The Offspring. Прямо сейчас, конечно, Disturbed.
0: Круто, мощно, громко, все вместе. Понеслась!

0: Собчак и Шуманский.
1: Does anybody know Fool's Garden в эфире? А мы переходим к чиновостям.
0: Чиновость на радио Максимум.
1: Итак, дорогие друзья, следующая чиновость будет орнитологического толку. Если кто не знает, то орнитология – это наука по изучению птиц.
2: А нынче же те, кто не хочет учиться долго на орнитолога, становятся бёрдвотчерами еще.
1: Вот, вот, вот. Я, кстати, между прочим, заядлый бёрдвотчер. Я очень люблю мурмурацию. Это когда птица собирается в такой сгусток, да, это летая по небу. Можно
2: казалось, наблюдать. Мурмурация – это что-то про котов?
1: Да, нет. Оказалось, что нет, это про птичек, дорогие друзья. Так вот, на пересчет воробьев в Российской Федерации выделили почти 14 миллионов рублей.
2: Щедро.
1: Да. Орнитологический учет пройдет в целых 3 этапа. Значит, текущим летом, то есть вот уже он начался, зимой, а также летом 2027 следующего года. Присоединиться к подсчету воробьев может любой желающий. Для этого необходимо найти этих самых воробьев, да, зафиксировать их количество на фотографии и отправить данные организаторам. Мне интересно, как это происходит. Ведь воробьи, они в принципе все одинаковые.
2: Ну, я, кстати, знаю места, где...
1: Не посчитать ли бы два раза, вот я за что переживаю.
2: А вот хороший бёрдвотчер, он отличает одного от другого, потому что...
1: То есть у него все воробьи, это разные абсолютно воробьи.
2: У кого-то глазки карие, у кого-то зеленые.
1: Хвостик длиннее, да?
2: Да, разные прически, опять-таки,
1: какие
2: возможно.
1: Тонкости. Так вот, по итогам предыдущего подсчета специалисты МГУ, между прочим, серьезные люди, оценили российскую популяцию воробьев примерно в 44 миллиона особей.
2: Вот чтобы таких не было, аж вот 14 и 44, понимаешь?
1: Ну, я думаю, у нас в России это бывает.
2: Истина где-то там посередине, скорее всего.
1: Слушай, может быть, вы не в курсе, но мы с Дмитрием Николаевичем тоже заядлые орнитологи и готовы пересчитать вам всех этих воробьев за какие-то жалкие 3 миллиона рублей.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Где ты, там максимум. Дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play.

0: time is running out.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Так, 37 воробьев, 38 воробьев.
0: Все.
2: 37 воробьев. Продолжаем считать. 44 миллионов еще далеко. Да, да, да. И еще раз, да, друзья. Утреннее шоу только началось. Впереди нас ждет действительно множество всяческих разных забавных аттракционов.
0: Невиданной щедрости.
2: Невиданной щедрости.
0: И один из них. Один из них — это, конечно же, Ватафакт, естественно.
2: Без него никак.
0: Вот слишком много разговоров бабле сейчас было, и
2: воробьях,
0: и новости были, и вот это все. Но надо задуматься о чем-то большем, о чем-то более вечном.
2: Ну, о чем-то большем.
0: О чем-то пластиковом, о чем-то стильном. Это рамка для автомобильного номера от Радио Максимум с надписью, которая гласит, что вы являетесь слушателем. Ну, там написано просто...
2: Я слушаю Радио Максимум.
0: Если радио, то Максимум. Но всем сразу все понятно, в принципе. Становится, что, а, с вами лучше не связываться. Если что-то плохое, б, с вами лучше связываться, если что-то хорошее. И вообще глобально, что этот человек достоин, чтобы его нет-нет да пропустили.
2: Да рамка, и вы сами знаете куда.
0: Естественно.
2: Туда. Ты любили. Друзья, рамка для автомобильного номера разыгрывается уже не первый раз, поэтому вы все прекрасно знаете, что делать. Но на всякий случай мы подключили специально обученного мужчину, вот так с утра пораньше. Он сейчас расскажет, куда прислать заявки на участие в игре.
1: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: А в «Ленте» каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экотопредмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
5: В «Ленту».
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
9: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jakar.ru.
11: Получилось. Вы вылечили рак?
12: ОКО представляет.
13: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
14: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
15: Это открытие изменит все.
16: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОКО. 18+.

0: 18+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: 26 августа в 10.00 в гостях утреннего шоу на Радио Максимум. Ведущий продакт-менеджер МПЗ «Ремит» Марина Сухарева и руководитель направления реклама и пиар МПЗ «Ремит» Наталья Арацкая. Вместе с Чаком и Шуманским они раскроют все колбасные секреты. Расскажут, какая колбаса удостоена знака качества, зачем в колбасу добавляют лед и почему в цеху обвалки нужен фитнес. Будет максимально вкусно. 12+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Канадские панк-рок лесорубы. Группа Билли Талант в эфире утреннего шоу, а мы переходим к игре What the Fact.
0: What the Fact. На радио.
1: Да, если бы не было игры What the Fact, ее следовало бы придумать. И мы ее придумали. Три факта, два настоящих, один придуманный, нужно догадаться. И этим сегодня будет заниматься Александр. Привет.
2: Всем привет, привет.
3: Александр, конечно, шикует, потому что, видимо, у него уже была рамка, и она стерлась. Но мы-то думали, что она крепка. Как так получилось?
1: Сильно тер?
2: Не, ну это машину мыл. Ну и, соответственно, уже больше года, наверное, прошло.
1: Усердно мыл машину, и рамку подстерлась. Не самая лучшая рекомендация.
3: Да, мы подумаем над покрытием.
1: Да, может быть, что-то.
3: То, что, может быть, ты пескостроил, конечно. Признавайся, пескостроил.
2: Я катаюсь по 100 тысяч километров в год где-то так.
3: А, ну так извини меня. Конечно.
1: Гонщик.
3: Там одних насекомых сколько налипает.
1: Так, хорошо, да. Значит, разыгрываем тогда новую рамку для тебя. Напоминаю, что у нас три факта и два настоящих, один придуманный. И тема сегодняшнего What the Fact довольно интересная.
3: Да, это день рождения консервной банки.
1: Воу-воу-воу.
3: Какую последнюю консерву ты пробовал?
2: На водочке кашу гречневую с мясом.
1: Ой, сразу захотелось, боже. Открыл как?
2: Ну, консервным ножом.
1: Молодец, слушай, я думал, каким глазом или веткой.
3: Сейчас тебе назову еще три вида консерв, которые существуют в мире.
1: Погнали.
3: Одна из них выдумана.
1: Я очень хочу узнать.
3: Итак, если постараться, ты можешь найти консервированных богомолов.
1: Воу.
3: Консервированную гремучую змею. И если совсем захочется, консервированного аллигатора.
1: Консервированный богомол, консервированная гремучая змея, консервированный аллигатор. Что из этого не засовывали в банку еще ни разу?
2: Не себе чего, вопросики.
1: Да.
3: Вторая всегда тяжелее идет, чем первая у нас.
2: Ну, богомолы, ладно, там маленькие вроде как, вполне вероятно. Консервированный богомол, я думаю, может быть.
3: Как же ты прошлый-то выиграл, теперь думаю.
1: Подожди, может быть, все будет хорошо еще.
2: Аллигатор, это получается что, по частям надо рубить?
1: Ну, конечно. Мелкий фарш желательно.
2: А второй вариант, чего у нас там было?
3: Гремучая змея.
2: Змея. Ну, это, получается, надо завернуть. Очень сильно.
1: Так, логика твоя безупречна.
3: Как домашняя колбаса. В естественной оболочке.
1: Фаршированная змея. Ну, пора определяться уже, Саш.
2: Ну, у меня с аллигатором, наверное, нету консервированного.
1: Ну, то есть, ты хочешь сказать, что богомолы ок, гремучая змея ок, а аллигатор не ок в банку положить? Я, как человек, который был, например, на Маврике и пробовал лично своими собственными зубами аллигатора, я, честно говоря, в замешательстве.
2: Ага, так, значит, понял. Ага. Значит, тогда тот вариант, в котором я сомневался, может быть и правильный. Первый вариант.
1: Он тянет время, Шуманский.
3: Ну, игра у нас такая, да, здесь фантасмагоричная.
1: Она была коварная, стала затяжная. Давай уже.
3: Богомолы, да, все-таки?
1: Богомолыч.
2: Богомолы, ага.
1: Александр Богомолыч.
3: Действительно, во-первых, принимаем вариант ответа. И Чеки-бой не просто так пробовал аллигатора.
1: Да.
3: Это в наших широтах мы закатываем в банки мясо говядины, да?
1: И помидоры.
3: Да, но в США, например, они могут себе позволить мясо аллигатора. Вполне себе это не считается такой уж и экзотикой.
1: Да, абсолютно нормальная еда.
3: Гремучая змея. В Африке часто едят свежие блюда из мяса гремучей змеи. Но в Китае, на юго-западе штатов, Латинской Америки нет такой роскоши. Поэтому приходится для них консервировать эту змею, чтобы поставлять.
1: О, вкусняшка.
3: А вот, конечно, богомолов, наверное, пока блюда еще не придумали с ними.
1: С богомолами другая проблема. Если ты не ты ешь богомолов, а богомолы едят тебя.
3: Это после хорошего ужина самка богомола. Итак,
1: давайте поздравим Александра. Он выигрывает новую абсолютно нулевую рамку.
3: Ну ладно,
1: Радио Максимум.
3: Какая будет?
1: От Радио Максимум. Спасибо тебе, Саш, большое за игру. Финальный вопрос.
3: А если были консервы с богомолами, сколько бы их туда поместилось?
2: Максимум!
0: Да! Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. автомобиля.
5: Да что вы заработали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
13: Топ покупок месяца.
14: Мода C5. Добавить стиля.
15: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
16: А мода C7 собрать все взгляды.
17: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
19: Вы владелец бизнеса.
20: А значит, работаете за...
21: Троих.
22: Четверых.
23: Пятерых не хотите?
24: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
25: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18-го, 19-го или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шуманский.
1: Apollo Fofori, Stop the Rock. Мы немножко, да, приостановили вот этот самый рок. И потом, ну, ради чего? Ради, конечно же, автовопрос все делается.
2: Автовопрос. Автовопрос на радио «Максимум».
1: В России ужесточат требования к информационным табло на дорогах. Что же будет с ними, да? Ну, ты знаешь, что это такое. Висит экран, да. На нем какая-то инфа. Значит, теперь...
3: Какая-то важная инфа, скорее всего.
1: Вот это висит. Сейчас будет часть нашего вопроса. Но для начала, что с ними планируется сделать? Во-первых, их видимость должна быть не менее 150 метров за городом, 100 метров населенных пунктах.
3: Да.
1: Они не должны мерцать, не должны затруднять восприятие сообщений на экране. То есть должно быть удобнее. Но это все про то, как. А вот про то, что — наш автовопрос.
3: Так.
1: Вы получали какую-нибудь важную, ценную, полезную информацию, уважаемые слушатели, когда-нибудь из этих табло? Я помню такое.
3: Было бы обидно сейчас узнать, что нет.
1: Но на самом деле, потому что вроде табло есть, ага. А что писать-то? Я вот на МКАДе такое табло видел буквально на днях. Там было написано, что будет ДТП через там типа 3 км. Угу. Ну хорошо, допустим, окей. Но, черт возьми, а в обычное время что там написано, когда там нет ДТП через 3 км?
3: Хороший вопрос.
1: Понимаешь? Есть ли там вообще ценность какая-то?
3: Я думаю, что она...
1: Сообщение.
3: Может быть, использована как рекламная...
1: Тебя ждут площадь. Дома, может быть, там написано.
3: Ну, что-то такое, да. Папа, не гони.
1: Не занимай левую полосу.
3: Да, друзья, автовопрос у нас сегодня какой?
1: Такой.
3: Убираем или оставляем?
1: Еще раз, да?
3: Давай.
1: Special for you.
3: Давай.
1: Получали ли вы когда-нибудь ценную информацию из информационных табло на дорогах?
3: Да. Какую, если что?
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

Du hast mich. Du hast mich.

0: и Шуманский.
1: Только что вот так вот с утра пораньше Дмитрий Николаевич выяснили, что песня The Offspring про камень.
2: Камень for you, конечно.
1: Камень for you. А пока смотрим ответы на автовопрос по поводу, как говорится, табло.
2: Да, информационное табло на дорогах, насколько полезно, видели вы там
1: какую-нибудь
2: важную информацию. Привет, Радио Максимум. Постоянно получаю ценную инфу о ДТП впереди и сужении полосы в результате ремонтных дорог.
1: Вот, пожалуйста.
2: Хорошо, окей. Доброе утро в наших. В черте города в основном история про еду, рестораны, фастфуд. Тема боль... Ну, непонятно, кстати. Это же на информационное табло, они не должны рекламировать ничего. Там должно
1: быть
2: только...
1: в них в черте города рекламируют.
2: Хорошо.
1: Давай так, хороший водитель, сытый водитель, считают они.
2: Да, видел по утрам, актуально. Табло находится в стадии настройки, пишет инженер Ти.
1: Вот.
2: Это информация табло о табло.
1: Значит, сразу видно, что люди работают.
2: Есть такое. Доброе утро, видел на табло температуру окружающей среды. Лучше бы добрали возможность отправлять смс на это табло. Было бы полезно и весело. Кстати, прикинь, классная функция.
1: Вы бы там понаписали.
2: Да, уж. Так, ну и гололед, предупреждение о гололеде, его не всегда видно, эти табло могут предупредить. Но что ж, я думал, будет хуже, кстати, но насчет того, чтобы туда от себя тебе написать, по-моему, это гениально абсолютно.
1: Что может быть хуже, чем гололед?
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
0: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: это утреннее шоу в эфире утреннего шоу.
1: Внутри, так сказать.
0: Вот так вот, понимаешь, когда в одном шоу есть еще второе. С вами Чак Шиманский. О погоде расскажем чуть, знаешь так, не особо заглядывая, да?
1: Ну, там примерно Real Feel плюс 12,
0: Real
1: так скажем.
0: Real Feel плюс 12, да, как-то подупал термометр, скажем так. Но хочется в это время года что-то более... солнечно, я бы так сказал. Ну ладно, работаем с тем, что есть.
1: И это при том, что температура мирового океана достигла рекордного максимума.
0: Вот у них там в океане.
1: Какая максимум? Температура, да?
0: Ну, максимум
1: естественно. Значит, и причем это трабл, как говорится.
0: То есть ничего хорошего не ждет этой истории.
1: Да, поверхность океана прогрелась до 21,1 градуса Цельсия.
0: Так.
1: Предыдущий рекорд был до этого 21,09, то есть на 0,01 повышается. И растет температура, как считают специалисты, из-за глобального потепления.
0: Все еще оно. Как
1: да.
0: В детстве, я помню, мы говорили про глобальное потепление. Так вот спустя 25 лет все продолжаем о нем говорить.
1: В общем, тает то, что не должно таять. Естественно, всякие медузы появляются там, где их до этого и не видали никогда.
0: Акулы всячески разные приплывают нехорошие.
1: Но и мы часто сталкиваемся с рекордно низкими, с рекордно высокими температурами.
0: Бывает.
1: И попадаем во всякие казусные ситуации. Предлагаю сегодня тему назвать плюсы и минусы и как раз об этом поговорить.
0: Давайте.
1: Вы осознали, что продуктивнее всего вам работается при температуре плюс 40 градусов? В тени причем.
0: Какой вы странный человек.
1: Пока всем вокруг летом отключали горячую воду, в вашем доме наоборот ее нагрели до 90 градусов. А может быть, из-за лютых зимних морозов вы целый месяц не могли открыть примерзшую кузову дверь машины.
0: Давайте быстро рассказывайте о вашем опыте столкновения с рекордно высокими или рекордно низкими температурами. Куда рассказывать? 8926007137. Вот туда, вот в наш

0: Мессенджер Макс, также комментировать в группе Радио Максим ВКонтакте.
1: Ну и под музычку, повышающую температуру и работа, и пишем. Linkin Park в этом часе, Guns N' Roses, Nothing But Thieves, Beck, Avril Lavigne, Red Hot Chili Peppers, Can't Stop прямо сейчас.
0: Самый горячий.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. В производстве использует качественное мясо, натуральные специи, рецепты ГОСТ. И коптит все это мясное великолепие на натуральной буковой щепе. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют Ремит своим друзьям и близким. Ремит, потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: наверное, самая горячая группа. Хотя Red Hot Chili Peppers там местами и погорячее, да,
1: но бывает? Они оба довольно такие теплые.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Сегодня нас, да, кидает в температурный режим то в плюс, то в минус, то в холод, то в жару. И вы рассказываете о вашем опыте столкновения с рекордно высокими и низкими температурами. Невозможно не стучать зубами от сообщения Артема, потому что он говорит, я когда служил в армии в Новосибирской области и ходил там в караул зимой, ночью температура опустилась до минус 52.
0: До 52.
1: До минус 52 градусов. Это было жестко, пишет он. Воронежу, привет. 2009-2010 год. Но я думаю, тут не зависит от года.
0: Я с трудом себе вообще представляю такие цифры. Абсолютно. Это невыносимо как-то.
1: Минус 52.
0: Хотя вроде, знаешь, вот я разговаривал с человеком из Норильска.
1: Так.
0: Он говорит, вы когда видите, что у нас там 45, да. Да, то помните, что это немножко другие 45. Они не настолько остро, например, как в Москве воспринимаются.
1: Угу.
0: То есть там еще влажность, все дела.
1: То есть мы таким образом как-то пытаемся себя еще успокоить. Ну, минус 52 в Новосибирске, это как плюс 10 в Москве.
0: Это другое.
1: Ну, я умоляю, зря вы, Артем, прибедняетесь.
0: Ну, вы поняли, ребят, да, сообщения у нас какие. На тему экстремально низких, экстремально высоких температур сегодня приветствуется. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Пожалуйста, будьте добры, в МАКС пишите свои сообщения и в нашу группу ВКонтакте тоже.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Кто позаботится о...

в вашем музыкальном рационе, конечно, цифровая платформа «Радио Максимум». В мобильном приложении и на сайте, в умной колонке и смарт-часах. Все самое полезное для вашего музыкального здоровья. Способ применения ежедневно, на комфортной громкости, без противопоказаний.

0: Шуманский.
1: Самое холодное место на планете Земля — это, конечно же, сердце Вилли Валла. Группа Human, Joy and Sorrow. А мы читаем ваше сообщение на тему плюсов и минусов. И мы сейчас имеем в виду, конечно же, погоду. Минус 52, да, в Новосибирске человек нам написал. А Сергей вот про плюс пишет. Был летом проездом в Дубае. Днем решил пройтись до метро от башни пешком по улице. Это была самая большая ошибка в моей
2: испарился.
1: Жизни. Да, жара была настолько сильная, что через 7 минут я чуть не не схватил удар в метро. Я долго пил, и потом еще целую неделю пил и охлаждался.
2: А ты вот как оцениваешь Дубайск? Бывал же там?
1: Я тебе так скажу. Я во-первых, Дубайск очень люблю, но я там летом не был ни разу. Я был там зимой. Зимой там потрясающе комфортная, классная температура, которая мне нравится. То есть это прям классно. Летом бы я туда, наверное, ехать не рекомендовал.
2: А есть ли люди, которые, например, лето проводят у бабушки в Дубае? Вот такое?
1: Да, бабушки в Дубае. Если у вас дубайская бабушка, которая кормит вас дубайским шоколадом, то нам остается только позавидовать.
2: Если у вас есть дубайская бабушка, да, то пишите, естественно. Может, мы к ней сгоняем разочек.
1: Ну, вести ей, так сказать, да. Знаешь, визит вежливости дубайской.
2: Это не реклама ни в коем случае Дубая. У нас другая реклама сейчас будет. Потом Аврил Лавин и Бэк.
3: Реклама.
4: В ленте. Играйте в Лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы МИР. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: МИР. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИР. ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец

0: ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс на борту». Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804.
3: 0+. Да
4: ш**ли. Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 5 579 77 99.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Это был Back Up All Night, 8.31.
2: Классная концовка.
1: Я уже не знаю, что это за инструмент такой. Скрипки, наверное, какие-то.
2: Да, электронные скрипки.
1: Ну, отлично. Друзья, сейчас не электронные, а самые настоящие чновости.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Ну, классная чновость под хэштегом «Тиль уехал, клоуны остались». Она посвящена Большому московскому цирку, где, как оказалось, и есть тигр, названный в честь вокалиста группы «Рамштайн» Тиля Линдемана. Представляете себе? И тут даже есть фотография, как этот тигр прыгает сквозь обруч зажженный. Ну, то есть практически делает все то же самое, что делает Тиль Линдеман на своих концертах.
2: Просто вспоминая пластику Тиля Линдемана, он скорее похож на панду по движениям.
1: Ну...
2: Не очень-то уж он и грациозен.
1: Не то, чтобы он сильно прыгает на сцене, но зато он быстро
2: микрофоном
1: ходит.
2: Микрофоном полбу долбануть, да покланяться пару раз.
1: Так вот, откуда взялось такое экзотическое имя, спросите вы? А это такая традиция, оказывается, братья Запашные называют практически всех тигров в честь разных известных певиц и музыкантов, которым они проявляют таким образом уважение. С некоторыми из них дрессировщики знакомы лично, и многие из них были в Большом московском цирке, приходили на цирковые шоу, и вот в частности Тиль Линдеман, солист группы «Рамштайн», приходил,
2: да?
1: И держал на руках маленького полосатого питомца, он же тигр, общался с ним за кулисами, играл и всячески радовался.
2: Тили-тили прям сплошно.
1: Тили-тили, трали-вали. Вот, помимо, кстати, Тиля, в цирке есть тигр Томас и тигр Мерлин. Первый в честь Томаса Андерсона был назван из группы Modern Cocking. Ну, это нам не так интересно.
2: Modern Cocking?
1: А второй, конечно же, в честь американского шок-рокера певца Мерлин Мэнсон. Был ли Мерлин Мэнсон в московском большом цирке? Тут не говорится об этом ничего.
2: Возможно, инкогнито.
1: Слушай,
2: накинув капюшон.
1: Дорогие друзья, если вы давно хотели сходить на концерт Тиля Линдемана.
2: Добро пожаловать.
1: Ну, или каких-то других зарубежных артистов, например, Modern Talking, Marilyn Manson. Вот, добро пожаловать в Большой Московский цирк.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 9 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
8: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Nothing but Fifth Evolution. В эфире мы продолжаем говорить о плюсах и минусах. Это о температуре, конечно же.
2: Ну и про Якутию не могли мы заговорить, потому как
1: вокруг
2: там...
1: Вокруг Якутии все и начиналось.
2: Анастасия пишет, что в детстве жила на крайнем севере так. В Якутии. Застала зиму минус 62 градуса.
1: Please.
2: Были какие-то дни, дети в школу не ходили, зато все были на улице, совались.
1: Ну, как можно ходить куда-то в школу в минус 62? Но, с другой стороны, там, наверное, тоже климат совершенно другой, и эти минус 62 воспринимаются иначе.
2: Да 100%.
1: Да, точно.
2: Вообще.
1: Ну, а я про жару вот сегодня зачитываю. Павел пишет: «Доброе утро, мужчины. Этим летом летали с женой в Гуанчжоу, Сихуань. Чисто вдвоем, в крысу, пишет, без детей. Вот там было местами плюс 44. Жарковато. И даже влажно в некоторых. А оттуда проездом поехали в Гонконг, и там поймали тайфун. Зрелище, то еще. Короче, было весело. Да, иногда приезжаешь, вроде как понимаешь, что будет жарко, но не настолько же. Я вот тоже попал в плюс 38. Могу сказать, что я просто в своей жизни никогда не был в температуре плюс 38. И могу сказать, что это, ну, приятного мало.
2: Заметь, что жара, она разная бывает по ощущениям. Вот, например, мне посчастливилось когда-то быть в легендарном городе Рондо, что в Испании.
1: Александр, как
2: точнее,
1: Иван Иванов.
2: И мне пришлось наслаждаться прекрасными видами, при этом ощущать, что меня прямо здесь сжигают параллельно.
1: Вот пропекают.
2: Насколько возможно кайфануть от туризма, когда у тебя сверху просто... горелкой тебя.
1: Ну, а мне повезло больше. Я был в плюс 38 в шанхайском Диснейленде.
2: Тоже, да, с улыбкой на лице.
1: Ты смотришь, а там еще эти ростовые куклы в этом киселе.
2: Через боль, соответственно.
1: Слава богу, единственное, что спасало, это огромные очереди на аттракционы, в которых были кондиционеры и вентиляторы. Пойдем еще постоим.
2: Ну, давайте еще постоим, ладно. Утреннее шоу продолжается, товарищи. Оставайтесь с нами, впереди куча классной музыки. Прямо сейчас вас ждет Линкин Парк.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Радио это максимум.
1: Пять ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые Радио Максимум подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
2: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-339-244-741, 16+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Панарктикстар.ру.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
7: О, Headhunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
9: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
8: Гипервыгода в каждой покупке.
9: Все подробности на lenta.com.
10: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем.

0: Им на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: В эфире Чака Шиманский. Это утреннее шоу на радио «Максимум», которое продолжается. Радуемся погоде, но не сильно. Плюс 13, облачно с прояснениями, слабый дождь.
1: Скоро 3 балла на дорогах Москвы. Особых таких уж лютых тупок я не наблюдаю. Единственный момент — в сторону Москвы на Волоколамском шоссе. Там в районе лесопарка «Изумрудные холмы» из-за ДТП довольно лютая пробка. Соответственно, уважаемые жители тех краев, выезжайте заранее. А мы хотим поменять тему резко в прыжке.
0: Дмитрий Лютый я теперь буду тебя называть.
1: Хорошо, не Дмитрий Пробка.
0: Не, ну сегодня, например, день рождения у Ивана Грозного. Вот ты лютый, а он грозный. Вот еще отличный денечек. День поцелуемся и помиримся, он так называется. Какой-то полуофициальный праздник.
1: Мириться, кстати, мириться тяжелее всего.
0: Да, он посвящен тому, как люди, собственно говоря, находят примирение друг с другом с помощью поцелуя в данном случае. А давайте мы с вами поговорим о примирении, о том, как лучше всего помириться.
1: Ну, кстати, есть ли какие-то способы? Потому что, знаешь, выдавить из себя «прости», например, почти невозможно.
0: Это уже так не работает. Хотя это уже неплохое начало. Давайте.
1: Способ помириться с кем-нибудь. Может быть, вы сейчас с кем-то в ссоре, вам подскажут, как это лучше всего сделать.
0: Да, может быть, с кем-то помирились и ходить поделиться со всеми остальными, ага, как это лучше сделать. Поэтому, ребята, давайте мириться. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Пишите нам мессенджер «Макс». Слушайте классную музыку.
1: Green Day, Fall Out The Boy, Queen, Depeche Mode, Bowling For Soup, The Killers. Прямо сейчас Metallica, I Disappear. Кстати, одно из, мне кажется, величайших начал, интро в рок-музыке.
0: Но, честно говоря, под такую песню сложно было бы мириться. Она довольно агрессивная.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Чак и Шуманский.
1: Это Smash Mouth, All Star в эфире утреннего шоу. И у нас новая тема в этом часе, которая посвящена способам примирения. На самом деле тема очень важная, потому что некоторые люди вообще не умеют мириться от слова совсем.
2: Ну вот Серега прям пишет, что практически в прямом эфире у нас параллельно с нашей темой принял решение помириться с женой путем приобретения путевки на новогодние праздники куда-нибудь в теплую страну.
1: Спасибо. Молодец.
2: Да. Слушай, ну классная история, если мы кого-то сейчас... пнули, да?
1: Если мы поможем кому-то прямо сейчас помириться, то я считаю, что дело сделано и можно вот заканчивать.
2: Единственный способ вот покупать таким образом лояльность, насколько это можно сказать путь помириться?
1: Ну, это лучше, чем не покупать.
2: А это не сформирует устойчивую связь у человека?
1: Давай будем с тобой ссориться, а ты мне будешь потом задаривать.
2: Да, ты понимаешь, это все-таки такое положительное подкрепление негативной привычки, я бы сказал.
1: Всякое может быть. А вот, например, Рона пишет: если человек близкий, самое то начать петь какую-то общую песню или одну из любимых песен. Он неизбежно начнет ее подпевать, и допев, вы уже улыбаетесь. Одна из таких песен: а знаешь, все еще будет.
3: А говорит: ты прости меня, малыш.
1: Ну, это немножко другое. Это как я забрал. Друзья, ваши любимые способы примирения. Пишите 8926-007-1037 нам в Messenger Max.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.

0: Собчак и Шуманский.
1: Killers в эфире, 9.18, а мы все о примирении, довольно важная часть человеческих отношений, без которой ну никак, потому что люди...

0: разные, они имеют свойство ссориться друг с другом именно из-за этой разности. Как помириться?
1: У Евгения позиция, что просто надо соглашаться всегда с супругой. А опыт у него колоссальный. 14 лет в браке, двое детей.
0: Так.
1: И как будто бы против него прет наш слушатель Зир. Он присылает мем, где стоит Джон Траволта с перекинутым через руку пальто. И подпись: «Достаточно сменить женщину, и ты снова умный, красивый, настоящий мужик с золотыми руками».
0: Ну, но это не меняет тебя и твою сущность. Ты просто
1: потом
0: меняешь человека, да.
1: Все равно войдешь в конфликтную зону, да.
0: Потому что, знаешь, часто такое происходит, ты думаешь, да, может быть, это не они плохие, а я просто такой.
1: Ну, бред какой-то.
0: Ну вот.
1: Оксана пишет: будучи психологом, могу вам заявить, что практически любой способ помириться неэффективен, если вы пытаетесь это сделать в неправильную фазу. После каждой ссоры обязательно нужно пройти так называемый период охлаждения, когда обе стороны принимают медленное решение опять стать ближе друг к другу. До этого никакие слова практически не помогут, потому что тупо действует другая часть головного мозга, которая отвечает не за рациональное мышление, а за эмоции.
0: То есть, если вы только что поссорились,
1: да, обожди,
0: то не нужно через 5 минут идти мириться. Или нужно?
1: Не нужно ни в коем случае. Причем, насколько я понял, это даже хуже можно сделать, потому что, знаешь, будет бесить просто вторую сторону.
0: Ну, у моей жены есть правило, называется правило 5-10 минут. Она говорит, мне нужно 5-10 минут.
1: Ну, нормально, то есть она интуитивно, интуитивно, видишь, она правильно догадывается, что...
0: Все так есть. А вот человек тоже пишет, вот я с другом поссорился очень сильно и сразу не стал мириться, решил подождать. И только на следующий день уже ему позвонил, начали с ним разговаривать, и разговор уже прошел в гораздо более приятной атмосфере, и более-менее друг друга все поняли и, возможно, даже помирились.
1: Так, ну мы потихонечку уже можем составлять методу, я бы сказал.
0: Хит-парад.
1: У нас для этого есть время, потому что его займет небольшое количество, его займет реклама, потом Aerosmith и Bowling for Soup.
2: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на tbank.ru.

0: на все это.
1: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
2: ООО «МВМ».
1: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%.

0: Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Bowling for Soup 931. И название этой группы как будто предваряет нашу следующую чновость.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Если у них там боулинг, то мы будем говорить про бильярд. Но не простой бильярд, дорогие друзья, а картофельный. Совсем недавно на Бульбафесте Вороновский драник, который проходит в Гродно, это в Беларуси, если что, гостям предложили сыграть в картофельный бильярд. Видео прилагается, мы видим на этом видео, действительно, стоит бильярдный стол. Ну, такой, конечно, крафтовый, но все равно бильярдный. На нем есть лузы, и люди специальными киями, ну, то есть вполне себе обычными, пинают картошку из стороны в сторону. Вы издалека... Может показаться, что они просто действительно играют в бильярд.
2: Но не
1: просто
2: было,
1: не
2: да?
1: очень умело. Но не тут-то было. При приближении мы видим, что это действительно картофельная история. И, честно говоря, я первый раз вижу такой занимательный вид спорта.
2: Милота, я все больше склоняюсь к тому, что туризм в Беларусь должен быть широкомасштабным, конечно же.
1: Я тебя вот.
2: А так глобально, погнали. Глобально вообще. Ну, это как-то, знаешь... Нельзя же играть с едой, нам говорили, правильно?
1: Да, это запрещено.
2: Так что, ну, не знаю, пусть делают, что хотят, кисть с ними.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А мода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
13: В ленту!
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Daughtry the bottom. Ну а мы все еще изучаем способы примирения. И вы нам пишите на 8926007137. Макс, как это лучше?

0: лучше всего сделать?
1: Я во время ссоры всегда закладываю возможность для будущего примирения.
0: Так.
1: Для этого необходимо оставлять лазейки и пути для отступа, не жестить в момент самой ссоры, и таким образом дать шанс обоим вылезти из нее, когда у обоих уже голова станет менее горячей.
0: Угу.
1: Хороший ход,
0: хороший ход.
1: Но слишком дальновидно. Нужно настолько быть уже социально развитым человеком, чтобы так прогнозировать.
0: Есть еще вариант с помощью юмора попытаться сгладить, да, недопонимание.
1: Да.
0: Но иногда юмор может как и помочь, так и усугубить ситуацию, да?
1: Знаешь, юмор становится поводом для ссоры.
0: Ну, может быть,
1: и
0: да.
1: Он же может стать потом выходом из нее.
0: Ну, можно прислать какой-нибудь забавный мем или анекдот рассказать, но с другой
1: стороны... Типа, смотри, вот про тебя прям.
0: Типа того, тут главное не переборщить.
1: Совершенно верно, да.
0: Что еще? Как помириться?
1: Ну, вот, например, кстати, пишет Серега, было много... истории музыкальных групп, которые
0: так.
1: ссорились, расходились, потом мирились опять, да?
0: Возьмем тот же Оазис.
1: Взять тот же Оазис, которые помирились ради денег.
0: Ну тоже.
1: Катануть, тур.
0: Мне интересно, у меня был вопрос, можно ли как бы, вот просто представим гипотетически, мы с тобой поссорились, да, и я такой...
1: И тут маячат бабки.
0: Я такой, Шуманский, давайте косарь, да, мы больше не ссорим. И ты мне прощаешь. Два. Я говорю, ну два.
1: Два. Я говорю,
0: 3000 рублей, и мы снова друзья.
1: И играет музыка из какого-нибудь диснеевского мультика.
0: Мы придумали идеальный способ помириться. Просто предложить человеку деньги.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

Реклама. Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. Слиэл-9 от официального дилера Ли Авто Авилон. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе Слиэл-9 в Авилон на эксклюзивных условиях.

0: строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+. Wine.

0: вот оно, друзья, наконец-таки продолжение утреннего шоу на радио «Максимум». Вторник, плюс 15, пасмурно. Да, нет, не знаю. Не знаю, почему на Яндексе, когда смотришь погоду, там можно выбрать, пасмурно или нет. Ты пользуешься этой функцией?
1: Никогда вообще погоду не смотрю. Мне все равно на погоду, в принципе.
0: Потому что ты занят пробками.
1: Пробками, а они 3 балла.
0: Я же говорил тебе. Ты можешь больше туда не лазить.
1: А ты в курсе, что первые заморозки обещали московскому региону уже в самом начале сентября?
0: Фух, ну до начала сентября еще 5 дней, поэтому даже 6, я вам даю еще один сверху бонусный день.
1: И еще знаешь сколько? Раз, два, три, четыре, пять аудиоконкурсов.
0: О, друзья, ну это как повезет. Но, да. Но вообще мы хотели бы сегодня один забабахать, чтобы разыграть рамку для автомобиля в номер, чем и займемся в ближайшее время.
1: Готовимся под прекрасную музыку. Наш аудиоконкурс сегодня будет сопровождать Stereophonics, Bon Jovi, No Doubt, Scorpions и The Rasmus, конечно.

0: и Шуманский.
1: В ритме любви.
2: Кружит нас с тобой любовь.
1: Скорпионс в эфире. Прямо сейчас аудиоконкурс.
0: Поговори мне тут. На радио Максимум.
3: Поговори в смартфон. Запиши аудиосообщение в Макс. Отправь его на 8926-007-1037.
1: Ты зачем все это говоришь?
3: А как?
1: Это условия нашего аудиоконкурса, все правильно.
3: А я еще хочу сказать.
1: Я тебя проверял.
3: Что конкретная тема этого конкурса имеет отношение к дню лазания по деревьям.
1: Есть и такой день?
3: Именно он сегодня, неофициальный, конечно же.
1: А вот мне интересно, люди лазают по деревьям, они же не просто так, они же зачем-то туда залезают. Ну как бы, нет просто варианта залезть на дерево. Пришел. Ты должен это сделать ради чего-то.
3: Пришел момент выяснить, да?
1: Давайте выясним, зачем вы залезли на дерево. Объясните, пожалуйста, в аудиосообщении на 8926007137 Messenger Max, зачем вы залезли на дерево, и получите за это рамку для автомобильного номера.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.

0: Собчак и Шуманский.
1: Ну, ребята, наконец-таки мы узнаем, благодаря вам и вашим аудиосообщениям, что же люди делают, когда залезают на деревья, зачем они это делают.
2: Давайте 313-го послушаем, именно так зовут
1: он
2: человека.
1: Он сейчас в очереди, да? Хорошо.
3: Я тучка, я вовсе не медведь. О, как приятно, тучки по дереву взлететь.
2: Как
1: будто у него окно на дереве, да?
2: Да.
1: Вот так открыл изначально.
2: Времени было не так много, чтобы накреативить, это я прекрасно понимаю.
1: Но он сделал все возможное.
2: Следом был Илья.
4: Эксперимента, так сказать, на елку влезть, и, конечно, не получилось.
1: По логике вещей, то был, если то был 333-й, да?
2: 313-й.
1: А этот 334-й.
2: 5-10-5. Все, Чак лег мимо микрофона.
1: Я сломался, а?
2: Ну, я бы тебя на работу на радио не взял, честно говоря.
1: Подожди, он 313-й был или 333-й?
2: Ну, 313-й, конечно.
1: Блин, это я перепутал. На 20 человек меньше.
2: Вот тебе все равно плюс-минус, понимаешь?
1: Все сломалось. Так, хорошо, давай еще кого-нибудь, чтобы нивелировать.
5: Да тихо вы. Сейчас сторож свалит, расскажу зачем.
2: Ворона и сыр. Ну, я так трактую, по крайней мере.
1: По голосу похоже очень сильно. Помнишь, как в мультике про зайца, где лампочка-дочка была? Ворона смела. Вот это примерно то же самое. Друзья, зачем вы залезли на дерево? Объясните, пожалуйста, в своем аудиосообщении. Пришлите нам его на номер 89-26-007-1037.

0: в мессенджер Макс и получите за это рамку для автомобиля номера.
1: И всенародную известность.
0: Ну, реабилитировался.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO – синтезированные из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленные истории. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: 26 августа в 10.00 в гостях утреннего шоу на Радио Максимум. Ведущий продакт-менеджер МПЗ «Ремит» Марина Сухарева и руководитель направления реклама и пиар МПЗ «Ремит» Наталья Арацкая. Вместе с Чаком и Шуманским они раскроют все колбасные секреты. Расскажут, какая колбаса удостоена знака качества, зачем в колбасу добавляют лед и почему в цеху обвалки нужен фитнес. Будет максимально вкусно. 12+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Волчак и Шуманский.
1: Sweetest greatest animal I have become. Вот человек стал животным и начал делать какие-то поступки, да, свойственные только животным. А вы, возможно, стали птицей, поэтому залезли на дерево. Хотя некоторые животные на деревьях тоже частенько проводят время. Сегодня у нас такой аудиоконкурс. Зачем вы залезли на дерево?
2: Дмитрий.
3: Валера, это не киска, это белочка. И кроме тебя ее никто не видит. Слезай давай.
2: Там дальше о том, что хватит уже вредным привычкам.
1: Валера охотился за кисками.
2: Да. Ну, это белочка оказалась, соответственно. Ну, я понял. Значит, едем дальше. У нас есть Андрей.
1: Вслед за белочкой.
4: Дорогая! Ну что там, кто? Мальчик, девочка. Держи скорее цветы, пока я не упал.
1: Классика, мужик возле роддома. Да?
2: Позитив.
1: Который ждет, когда уже ему скажут, кто у него. Хотя, мне кажется, при условиях современной медицины можно заранее узнать, мальчик или девочка. Разве нет?
2: Оно многие не хотят, потому что. Рушится.
1: Денег, денег нет на гендер-пати.
2: Момент сюрприза рушится.
1: Согласен.
2: Родион.
5: Я буду ветки твои целовать. Я стану белочкой в этом дупле.
1: Ну вот это хорошо.
2: Когда вообще все осточертело в жизни.
1: Это мне нравится.
2: Далее Антон.
6: Зачем на дерево залез я, престарелый идиот? Людишки, чтобы были меньше. Вот, чтобы были ближе облака. О, ловит здесь Wi-Fi. Ну все, пока.
2: Кстати, похоже на текст оперы. Там интересно. Обычно немножко не в склад, не в лад. О, ловит здесь Wi-Fi.
1: Интересный размер. Да, я подумал.
2: Такой очень так достаточно асимметрично зачитывает.
1: Да, да, да.
2: Александр.
7: Отсюда лучше видно концерт группы The Translators. Так вот, я и залез сюда.
2: А мы всегда выступаем только там, где невозможно смотреть нас с дерева.
1: Мы всегда были the translator.
2: Yes.
1: Мы
2: в это. The, но потому что это English, это определенный диалект.
1: Ну, в тоже неплохо.
2: Роман.
8: Да просто недавно книжку Дарвина прочитал. Оказывается, я произошел-то от обезьяны. Видимо, какой-то был радиомаксимальный рамкопитек.
2: Рамкопитек.
1: Рамкопитек, это смешно, и
2: Макса
1: правда.
2: Еще успеем послушать.
1: Ой, давай, Максимилиан.
9: Да я на дерево полез, потому что у нас там с пацанами шалаш, и мы там в карты играем.
2: Кстати, очень понимаю, после 40 вот эта необходимость просто быть в тишине, изолированным
1: побыть
2: от людей.
1: Побыть в шалаше.
2: Да, и
1: да, когда... это классно. Мы разучились строить шалаши на деревьях. Вот, видите, наша проблема взрослых
2: мы
1: людей.
2: Мы перестали лазить в окна шалашам, любимым женщинам.
1: Шалашовки так называемые,
2: они
1: друзья.
2: Они самые.
1: Ну что,
2: шашульки.
1: Рамку можно уже или чуть попозже?
2: В следующем выходе вручаем рамку победителю.
1: Ура!
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ «Мяфер».
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно

0: получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: No Can, The Great Divide. 10.43, подводим итоги нашего аудиоконкурса. Сегодня вы залезли на дерево. Зачем? Объясните. В аудиоконкурсе получите рамку для автомобильного номера.
2: Версия Игоря.
3: Я залез на баобаб. Мне сказали, там много баб. Сейчас полезу на второй. Нету бабы ни одной.
2: Нету бабы ни одной.
1: Баобаб. Раньше он был популярен какое-то время.
2: Было. Но все скоротечно.
1: Все скоротечно.
2: Иван Т.
4: Я не человек, я фрукт. В самом соку.
1: Блин, прикольно. Человек ассоциирует себя, да, с неким фруктом, например, бананом. И поэтому ему положено висеть на деревьях. То есть есть же квадроберы, которые становятся

0: животными, да?
1: Банан не фрукт.
0: Ну, я имею в виду плюс-минус. Хорошо, пускай будет ананас.
1: Ананас тоже под вопросом.
0: Хорошо, тогда...
1: Мы можем так час сидеть.
0: Ну и сволочь же ты. Хорошо, какие фрукты у нас? Яблоко.
1: Давай, яблоко-фрукт.
0: Да, персик-фрукт. Персик, манго.
1: Да. Так что ты мне тут мост-то?
0: Вот именно.
1: Победителя хочу ставить.
0: Ты манго...
1: Победителя дашь ставить?
0: Хотим мы победителя, конечно, услышать. Давайте, друзья. Кто он? Кто он, победитель аудиоконкурса сегодня?
1: Остросоциальное сообщение про жилплощадь.
0: Остросексуальное.
2: Так ведь это новый ЖК. У меня там куплена 21 квадратная ветка.
0: Ну, это так современно и так смешно, что невозможно отказаться.
1: Ржака.
0: Точнее, можно отказаться от рамки в пользу этого прекрасного человека. Спасибо.
1: Так, а ну что, а мы потихоньку катимся к закату, так
0: сказать? Я сказал, куда мы катимся.
1: Не, еще выйдем в эфир с вами прощаться, поэтому не отключайтесь.

0: Чак и Шуманский.
1: Chemical Brothers, Galvanize. Вчера сидел в каком-то кафе, и эта песня играла, подумал, какое классное кафе, где играет хорошая музыка в стиле Радио Максимум.
2: Вообще, музыкальное оформление любого пространства придает ему плюс 283 балла крутизне.
1: Да, дорогие рестораторы, да, есть же среди вас такие.

0: такие люди, которые владеют разного рода заведениями.
1: Стоматологи.
0: Включайте радио Максу на полную катушку в своих заведениях, и тогда люди будут вам оставлять чаевые.
1: Я знаю, что многие просят и выключить в том числе, но это чаще происходит не утром и даже не днем.
0: Тогда выключайте, и люди вам будут еще больше оставлять чаевых.
1: Да. По вечерам просят выключить
0: радио Максу. По вечерам, ну, там понятное дело, там Константин Михайлов, там леший бродит.
1: И он же на ветвях висит.
0: И он же на ветвях, собственно говоря, да, свисает, давайте так. Еще и пока не висит, но уже свисает. Не пропустите вечернее шоу на радио Максимум. А на сегодня, пожалуй, что? Все?
1: Ну и последнее, быстренько.
0: То есть последнего.
1: От Александра. Вот давай. И подошло к концу утреннее обеденное шоу, а в Омске уже обед, макароны. Хорошего вам дня, Джек Шуманский. Ждем вас завтра, а вечером ждем Константина. Естественно, радио Максимум. Вот вместо нас все делают.
0: У меня есть предположение, где находится Александр в Омске. В местах не столь...
1: Вот же про макароны?
0: На обед макароны.
1: Нет, с тех пор макароны начали есть в семьях, в детских садах,
0: стали популя...
1: на работе.
0: Фильм популяризировал настолько, да, макароны, да, да, что они появились везде.
1: Это же фильм снят на деньги макаронной компании.
0: Макаронной фабрики.
1: Чистого лоббизма.
0: Дорогие друзья, также не пропустите неделю группы The Strokes, которая все еще продолжается на радио Максимум. А с вами был Дмитрий Шуманский.
1: Чак и Бой.
0: Всем пока, до завтра, не проспите.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В начале сентября гуманоидный робот-блогер Володя впервые отправится в высокогорную экспедицию на Эльбрус. Это первое восхождение робота в Европе. Ему предстоит работать при температуре до минус 20 градусов. На снегу и леднике с ограниченной подзарядкой и связью. Команда готовит дополнительные батареи, утеплитель для аккумуляторов и даже лыжи, чтобы робот мог передвигаться по снегу. Финальная цель – запустить Володю на вершине Эльбруса на высоте 5642 метров. Там он перед фото- и видеокамерами должен станцевать и показать элементы боевого самбо. Это не просто экспедиция, а проверка технологий в экстремальных условиях. А сам Володя уже успел поработать бортпроводником, помощником депутата и проводником в Сапсане. Теперь Эльбрус. Ну и кто сказал, что роботам скучно живется? Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. Вкусная мясная продукция Ремит продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы, деликатесы, домашние полуфабрикаты Ремит своим друзьям и близким. Ремит. Потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП Формула-4.

0: экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
1: 0+.
0: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
1: 0+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

неделя с группой The Strokes на радио Максимум. Весной 2020 года The Strokes выпустили свой шестой альбом The New Abnormal, альбом, в титрах которого появилось неожиданное имя. С автором композиции Bad Decisions был указан Билли Айдол собственной персоной. Это оказалось сюрпризом не только для фанатов The Strokes, но и для самого Айдола. Еще бы, ведь он даже не был знаком с участниками группы. Но все тайное скоро стало явным. Оказалось, что The Strokes случайно сочинили мелодию, очень уж похожую на суперхит «Dancing with Myself». Вот так звучит «Bad Decisions». А так, Билли Айдол образца 1980 года. Избежание потенциальных проблем ребята перестраховались и указали Айдола и его басиста Тони Джеймса с авторами песни. И вот как Билли это прокомментировал. «Мне очень нравится The Strokes. Круто, что они сказали, что, возможно, вдохновились Dancing with Myself в своей песне. Они типа объединили наши души, но я не хотел бы присваивать себе слишком много заслуг, ведь это все-таки их песня». The Strokes. Bad Decisions.

0: сериала «Трудно быть богом» осталось 9 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама. Вместо очередей – необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
1: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets rgpmx.ru.
2: Категория 0+.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости» за одну минуту. В этом выпуске. Японец уже 14 лет каждый день фотографирует своих котов в цветочных полях и делится снимками в соцсетях. Подписчики называют его дедушкой. Имени он не раскрывает. Сначала в кадре был кот Вульф. Ему было 18 лет. Теперь героине 10-летняя спокойная Шушу и непоседа Мико, которой в сентябре исполнится 2 года. Мико позировать не любит. Вечно в движении. Каждый пост как маленький дневник. Где были, какая погода, сколько заплатили за вход и даже что надели. Например, недавно они катались с маргаритками. Заплатили 1500 йен за вход и еще 200 за венок из цветов. А на улице был сильный ветер. 119 тысяч подписчиков. 14 лет, цветочных полей и 2 кота. Этого достаточно, чтобы мир стал чуточку добрее. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макс.

Москве 12 часов дня.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗ.

0: Эстатнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Запад. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: «Джак Т9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. «Джак Т9».
3: Водитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jakar.ru.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Это современный небоскреб.
8: Роскошный дом.
7: Светлое будущее начнется здесь.
8: Богатая жизнь.
9: Казалось, что я в раю.
8: Идеальная ловушка.
9: Но потом начался ад.
8: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
10: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром «Москоу Рейсвей». Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
11: 0+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
12: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: Реклама.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум.
1: 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
2: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛИЭЛ-9 от официального дилера Ли Авто Авилон. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе СЛИЭЛ-9 в Авилон. На эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: 5 миллионов. Цифровой рубль – третья форма нацвалюты наряду с наличными и безналичными. Так что в ближайшем будущем мы будем расплачиваться именно так. А логотип запомним. Он яркий, красный и уже не потеряется среди других иконок в телефоне. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Макси Ньюс. Финансы.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске: у цифрового рубля появился официальный логотип. Белый знак в кораллово-алом круге. Он будет выглядеть именно так в мобильных приложениях. Дизайн напоминает монету, но при этом перекликается с логотипом Банка России. Внедрение цифрового рубля начнется уже с 1 сентября. Сначала его будут обязаны принимать крупные продавцы с выручкой от 120 миллионов рублей. А к 2028 году все, кто зарабатывает больше 20

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 тысяч.

0: 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
11: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подъезды новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки, а личный знак. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Топ покупок месяца.
15: Амода C5. Добавить стиля.
16: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
17: Амода C7. Собрать все взгляды.
18: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
20: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП Формула-4. Лучшие

0: экскурсии и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru. 0+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Неделя с группой The Strokes на радио Максимум. Вскоре после появления на музыкальной сцене и выпуска первого мини-альбома к участникам The Strokes выстроилась длинная очередь из представителей крупных лейблов. Все хотели заполучить талантливых новичков, чьи перспективы казались безграничными. Вот только Джулиан Касабланкас и компания отклоняли одно предложение за другим. И лишь студии RCA улыбнулась удача. Этот лейбл сумел заключить заветную сделку по одной простой причине. Его боссы спокойно приняли заявление музыкантов о том, что они принципиально не хотят снимать видеоклипов. Вот что об этом говорил молодой Касабланкас.
1: «Мне кажется совершенно идиотской сама идея открывать рот под фонограмму на камеру».
0: Впрочем, с течением времени его радикальная позиция смягчилась. И к настоящему моменту The Strokes наснимали уже более двух десятков клипов.
2: The Strokes. Reptilia.

0: Реклама.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: все это максимум. Реклама.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
6: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛИ-Л9 от официального дилера Ли Авто Авилон. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе СЛИ-Л9 в Авилон. На эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
7: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
0: Радио «Максимум» представляет
8: «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября.
9: Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
10: Категория 0+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Китайский мультфильм с ужасной графикой и странным сюжетом стал суперхитом. Бычок Лай выглядит так плохо, что это стало его главной фишкой. У героев неподвижные лица, монотонные голоса, а трава нарисована желтыми блоками с надписью «Трава». Мультфильм придумали 34-летний мастер по ремонту квартир и его 60-летняя мама, которая работает на госпредприятии. Никто из них не имеет отношения к анимации, но они освоили программы и сделали свое дело. Сначала мультфильм собрал всего 86 тысяч рублей. Но после того, как кадры разлетелись по сети, сборы выросли более чем до 1,5 миллиарда рублей. Люди устали от идеальной графики и захотели настоящего, даже если это абсурд. «Бычок Лай» – идеальный пример того, что плохо иногда значит хорошо. Главное, что мама поддержала. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. В производстве использует качественное мясо, натуральные специи, рецепты ГОСТ. И коптит все это мясное великолепие на натуральной буковой щепе. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют Ремит своим друзьям и близким. Ремит, потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Да в с**е нормально.
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: 26 августа в 10.00 в гостях утреннего шоу на Радио Максимум. Ведущий продакт-менеджер МПЗ «Ремит» Марина Сухарева и руководитель направления реклама и пиар МПЗ «Ремит» Наталья Арацкая. Вместе с Чаком и Шуманским они раскроют все колбасные секреты. Расскажут, какая колбаса удостоена знака качества, зачем в колбасу добавляют лед и почему в цеху обвалки нужен фитнес. Будет максимально вкусно. 12+. Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП Формула-4. Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера Формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
14: 0+.
13: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио Максимум представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrift.ru.
14: 0+.
15: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Новое. Прямо сейчас. Nickelback и John Five. Rattle the Cage.
1: Канадские рокеры анонсировали свой 11-й альбом. Пластинка «Everything Under the Sun» выйдет 30 октября. По словам Чада Крюгера, на этом альбоме можно найти каждую грань группы. Одни песни способны мощно врезать под дых, в других артисты идут на риск и звучат на грани, а третьи напоминают самим музыкантам, почему они так долго занимаются всем этим вместе. Также Nickelback представили миру композицию «Rattle the Cage». В записи принял участие гитарный виртуоз Джон Файв. Прежде он играл в группах Мерлина Мэнсона и Роба Зомби, а в последние годы является участником Мотли Крю. Даем слово Крюгеру.
2: «Rattle the Cage» ощущается как идеальный способ выбить дверь ногой. В ней есть энергия, которой мы насыщаемся каждый вечер на сцене. С нетерпением ждем, когда люди смогут ее услышать.
1: Чат, ты дождался. Новый трек Nickelback под названием «Rattle the Cage» услышат прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 9 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Панарктикстар.ру.
5: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. Сли L9 от официального дилера Li Auto Avilon. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для...

0: грандиозных планов. В августе Лиал 9 в Авилон на эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
2: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
7: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
8: Категория 0+.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Гаджеты.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске москвичи стали чаще звонить и отправлять СМС. За первое полугодие число звонков выросло почти в полтора раза. Их продолжительность вдвое, а количество сообщений в два с лишним раза. При этом трафик мобильного интернета вырос всего на 3,5%. Всплеск интереса к проводной связи идет с начала этого года в Москве. Нулевые с современной скоростью снова в моде. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Вопросов много.
1: Сколько участников в твоей любимой группе?
2: Сколько солнечных зайчиков ты поймаешь этим летом?
1: Сколько денег ты дашь в долг своему корешу?
0: Ответ один.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Длинной дороги или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: Большая фарма. Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
8: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Мяфектор».
0: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
12: 0+.
13: Это современный небоскреб.
14: Роскошный дом.
13: Светлое будущее начнется здесь.
14: Богатая жизнь.
15: Казалось, что я в раю.
14: Идеальная ловушка.
15: Но потом начался ад.
14: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
0: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
14: 0+.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

будни на максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: неделя с группой The Strokes. На радио Максимум. Максимум. Сооснователь и гитарист The Strokes Альберт Хаммонд-младший – потомственная звезда музыкальной индустрии. Его отец, тоже Альберт Хаммонд, в свое время был замечен певцом, чьи записи добирались до топ-5 чарта Billboard. Но куда большей славы Хаммонд-старший достиг в качестве автора песен для других артистов – от Тины Тернер и Харт до Селин Дион и Уитни Хьюстон. А одна его работа даже собрала флеш-рояль из номинаций на «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми». Речь о песне «Nothing Gonna Stop Us Now» в исполнении группы Starship. Хаммонд-младший признается, что папина профессия заметно повлияла на его собственную карьеру. И, само собой, отец сразу же поддержал желание сына заняться музыкой.
1: «Как-то он звонит мне из университета и говорит, что ему нужно выбрать между учебой и группой. А я отвечаю: выбор сделан, однозначно группа».

0: Реклама.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске разработчик подключил искусственный интеллект к своей духовке через специальный протокол, который позволяет нейросетям управлять внешними устройствами. Он дал ИИ доступ к датчикам, камере и температурному зонду. Нейросеть сама выбирает режим, жарко или пароварка, и отключается, когда еда готова. Разработчик признался, с помощью нейросети он приготовил одно из лучших блюд в своей жизни. И теперь хочет дать ИИ полную свободу. Посмотреть, что из этого выйдет. Теперь нейросети не только пишут код, но и готовят. Главное, чтобы они не решили, что дом – это тоже блюдо для запекания. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макс.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Да что за нормально?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки — это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
9: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
14: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
15: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
18: 0+.
17: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
18: 0+.
19: Это современный небоскреб.
20: Роскошный дом.
19: Светлое будущее начнется здесь.
20: Богатая жизнь.
21: Казалось, что я в раю.
20: Идеальная ловушка.
21: Но потом начался ад.
20: Психологический триллер. Пентхаус. В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
17: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: новое. Прямо сейчас. Catch the Elephant. Beaches in Tennessee.
1: В прошлом году этим ребятам выпала большая честь – разогревать самих Oasis в рамках их мирового реюнион-тура. Ну а после гастролей они с новыми силами ринулись сочинять новую музыку. Где-то в обозримом будущем нас ждет полноформатный альбом. Ну а пока что группа презентовала миру композицию «Beaches in Tennessee». Этот трек стал особенно важным для вокалиста Мэтта Шульца, который в последние годы страдал от серьезных проблем с ментальным здоровьем, а также едва не загремел в тюрьму за нелегальное хранение оружия. Вот что Мэтт говорит об этом.
2: Для меня песня стала знаком того, что я наконец-то преодолел все эти беды. Это была моя попытка вернуть себе способность писать музыку о чем-то серьезном и жизненном, но в легкой и непринужденной манере. Надеюсь, это поможет кому-то так же, как и мне.
1: Слушаем Cage the Elephant и их свежий трек «Beaches in Tennessee».

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 9 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Реклама.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
3: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Радио Максимум представляет Суперкросс на стадионе технических видов спорта Крылатская. 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
5: Категория 0+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 5 часов вечера.

0: максимум.
1: Здрасте, забор покрасьте. Всем приветики, пистолетики, 17 часов 1,5 минута. Сегодня 25 августа, сегодня вторник. Странный день, во-первых, уже не понедельник такой. Уже разгон недели взят. И уже вроде как мы в середине недели, хотя это самое ее начало. Но уже полегче, согласитесь. Сегодня день любви к себе, друзья. Значит, подойдите к зеркалу, снимите штаны. Нет, не слушайте дядю Кость, не слушайте этого балбеса, этого Бармалея на радио Максимум вечернем. Не слушайте. Просто знайте, что какими вы бы ни были, вас любят такими, какими вы являетесь. Какими вы сами любите себя. И в такой же... Опять же, не слушайте этого болвана вечернего. Не надо, не слушайте. Просто любите себя, полюбите. Какой бы у вас ни был голос, какие бы вы ни были кривые, косые. Вы знаете, что абсолютная симметрия лица — это ужасно. Вы видели фотки, где просто зеркально правую часть лица отразили и сделали левой? Это ж кошмар, реально. Это на вас смотрит монстр. Так что знаете, что в каждом человеке привлекательна вот эта его асимметринка, его вот эта вот уродинка. Вот это то, за что есть зацепиться глазу, понимаете? Поэтому какими вы бы ни были, какой бы у вас ни был голос, вас любят именно за это. Именно это делает вас уникальными, любимыми. Вы уникальная совершенно тварь божья. Знаете это, помните? Сегодня день лазания по деревьям. Сейчас дождик идет в Москве, скользко, поэтому не надо. Потом высохнет. Отпразднуйте. День фиолетово-лилового настроения. Ну, вот фиолетовое, это не значит, что вам все фиолетово. Фиолетово-лиловое. Важно очень.

Поправочку, очень важный оттеночек к вашему настроению. Сегодня день рождения операционки Linux. Кто на ней сидел, вставайте, пора. День оперативно-поисковых подразделений МВД Российской Федерации сегодня. Так что вот вначале было сказано, что полезный Михайлов. Но моя полезность сегодня, она, как всегда, под вопросом каждый вечер. Если я вдруг... Я постараюсь, конечно, как это... Мухтар, по-моему, он постарается. Он постарается, конечно, вечером, как всегда, сделать ваш вечер незабываемым. Незабываемым ужасным или незабываемым прекрасным. Вот зависит от того, что у меня получится. Поэтому, если... Сегодня называется «День поцелуемся и помиримся». Вот так вот называется день сегодня. Так что просто, вот если мне ничего не получится, давайте в конце моего эфира в 9 вечера просто поцелуемся и помиримся, да? И сегодня Всемирный день ухода за кожей. Вы знаете, что делать, чтобы кожа ваша была гладкой, шелковистой, если так можно говорить про кожу. Абсолютно вот светящейся, искрящейся, ухоженной. Просто делайте максимум громче. Прикиньте, с чего я решил начать сегодня. О-хо-хо. Да, круто, ребят, сегодня будет. В этом часе приготовили вам Нирвану, Лимп Бизкит, Блэк Кейс, Мьюз, Реймон, Никлбек, Фу Файтерс, Уизер, Фейт Но Мо. И прямо сейчас Rage Against the Machine. Мой любимый хит, боевик, самая пушка-бомба Зака де ла Роча, Тома Морелло и компания Killing in the Name of...

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. Вкусная мясная продукция Ремит продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы, деликатесы, домашние полуфабрикаты Ремит своим друзьям и близким. Ремит. Потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

Ох, та самая коллектива, где моя русская языка. Тот самый коллектив Weezer, которому посвящена неделя на Радио Максимум. И знали ли вы, что первое выступление Weezer, коллектива, который вы только что прослушали на Радио Максимум, где вас черти носили? Песня называлась Island in the Sun, остров на солнце, в исполнении Via Weezer. Так вот, вокально-инструментальный коллектив Weezer впервые выступил после коллектива, в котором играет Киану Ривз. Это Mad Dogs, по-моему, называется коллектив, но не Hot Dogs точно, в общем, какие-то там собаки. Киану Ривз там на басу играет в этом коллективе. И после группы Киану Ривза пришел черед выступать группе Weezer. Так вот, после группы Киану Ривза все разошлись. И осталось в зале человек 20 по рассказу самих Weezer. И они вот на эти 20 человек спели. Но этого хватило для того, чтобы сработал сарафан, и вот эти 20 человек полюбили их творчество, купили их альбом и рассказали кому-то из друзей, бла-бла-бла. В общем, после этого товарищи из Weezer пошли в гору. И вот, представляете, это вершина славы, апогей просто. Неделя, посвященная группе Weezer, Радио Максимум. Лев Байков пишет: «Буэнос тардес, сеньор Константин». «Буэнос тардес, сеньор Лев». Рок-н-ролльного тебе эфира. Привет всему шинному дивизиону в городе Калуга. И отдельно моему напарнику Лехе. Пусть планирует внимательнее.

0: Александр Соловьев пишет нам. Добрый вечер, Константин. Привет, Александр. Хорошего эфира. Ай, спасибо. С утра вас ждем. С того момента, как попрощались с Чаком и Шуманским. Ждем от вечернего эфира, как всегда, качественной музыки, искрометного юмора и интересных историй. Желаю вам только позитивных мыслей и эмоций. Спасибо, дорогой Александр. Взаимно. После рекламы Foo Fighters и Nickelback.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Да что заработали?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
15: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
16: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: 26 августа в 10:00 в гостях утреннего шоу на радио «Максимум». Ведущий продакт-менеджер МПЗ «Ремит» Марина Сухарева и руководитель направления реклама и пиар МПЗ «Ремит» Наталья Арацкая. Вместе с Чаком и Шуманским они раскроют все колбасные секреты, расскажут, какая колбаса удостоена знака качества, зачем в колбасу добавляют лед и почему в цеху обвалки нужен фитнес. Будет максимально вкусно. 12+.
18: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
19: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
20: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Nickelback, Bones for the Crows. На радио Максимум. Евгений пишет: здорово, Константин, легкого эфира, тяжелой музыки, отличное настроение. Спасибо, Евгений. И вы, кстати, пишите, как Евгений, что-нибудь хорошее, вроде как вот того, что я только что прочитал, на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. Приехали из дождливого Петербурга в дождливую Тверь. Поменяли, так сказать, шило на мыло. Развлекаем себя жаркой шашлычков. Естественно, под Максимум. Евген из Твери. Но продолжайте в том же духе. Жарьте на Максимум, а я вам саундтрек обеспечу соответственный после короткой рекламы Нирваны. Как вам?
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Кейс, черные клавиши, Lonely Boy.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Тарас Кинжибалов пишет: «Привет, Костя, привет, Тарас. Что хорошего написать-то? Ты и так все знаешь. А в целом сегодня отмечается день «Поцелуемся и помиримся». Мы с тобой, слава богу, не ссорились, но обнять всегда рад. Взаимно, Тарас, но давай держать себя в руках и как-то постараемся в этот раз хотя бы обойдемся без поцелуев». Red Bull пишет: «Костя, привет! Здорово, Red Bull!» Прочитал, профдеформации, программный респект. Респект нашему программному директору Андрею Андрееву. Преогромный непрограммный респект отправляю в Одинцово, улице Говоровой и Barrel Craft Crew. Вы самые лучшие, I love you. Полина, тебя я обожаю. И да, ты прав, я на все пойду. Ты права, я на все пойду, лишь бы тебя снова увидеть. Ты ярче самых жарких лучей. Солнце, которое давно скрыто за тучами этим уходящим летом. Саня и Андрей, вы смелые укротители 26 кранов. Или кранов. Если вы профессиональный бартендер, соответственно, стоите за этими кранами, то в вашем случае можно говорить кранов. Это будет арго профессиональное. И вам вообще можно, если у вас много кранов, вам вообще можно говорить пива. Но это тоже профессионально. Александр Soulfly пишет: «Алоха, замечательного времяпрепровождения с максимальными радиослушателями». Спасибо, Александр. Твой эфир, как всегда, на высоте. Спасибо, дорогой. И прислал плакатик такой, демотиватор, сделан как плакат. И там две девушки. Одна в черно-белых тонах, другая в рассветном солнце. Слева и справа. А человек бежит вообще в сторону... От них бежит в сторону света в конце тоннеля, в сторону солнца. И надпись: «Есть только миг между...»

0: бывший и будущий. Именно он называется «Жизнь». Ну, Александр, я так понимаю, что ты сейчас находишься именно в этом агрегатном состоянии между Сциллой и Харибдой, если говорить на одиссейском, в состоянии свободы от бывшей и будущей, кующий свой душевный покой и сексуальное удовольствие своими, так сказать, руками. Да не оскудеет рука кующего, Александра. Главное руки чередовать, чтобы не было перекоса на одно плечо. А с утверждением, кстати, согласен про миг между бывшей и будущей. Называется этот миг между бывшей и будущей «Настоящее». Чего тебе и желаю. Такой же крутой и настоящий, как у меня, и чтобы миг с ней длился целую вечность. Ну, то есть максимально долго.
1: Вы слушаете «Радио Максимум».
0: А вот хитяра буквально целого поколения. Айва Тайгер. Ну и кто смотрел «Рокки», тоже прекрасно знает эту песню. И вспоминается, как Дженсен Эклсон, он же Дин Винчестер из «Supernatural», танцевал на крыше своей «Шевроле Импалы» под эту песню. Классный трек. Жалко, что он единственный группы Survivor. Группа одного трека Survivor, Айва Тайгер на максимум.

0: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-244-741, 16+.
2: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
3: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ТКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
1: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия.

0: Условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитный Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Вторник, 25 августа. В этом часе Пирс Де Вейл, Evanescence, AC/DC, Fatboy Slim, My Chemical Romance, Ozzy Osbourne, Linkin Park, Rammstein. Прямо сейчас Green Day.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

Лени Кравец, Dig In. 18:08 точное московское время. Печенье из пластика может появиться в меню космонавтов. Ученые создали технологию по переработке пластика и других отходов продукта питания с помощью дрожжей, сообщает The Guardian. Начинается. Продукту, изготовленному из переработанного пластика, планируют придавать форму печенек с помощью 3D-принтеров. Как это мило. Романтика космическая, да? Полетите есть пластиковые отходы. Создатели технологии еще не получили разрешения на дегустацию печенья из пластика даже, но сообщают, что оно получило высокие оценки за аромат. То есть понюхали вроде неплохо. На запах съедобно. Пластик — это углерод. И еда — это углерод.

0: рассказывает доктор Лахиро Джаякоди, микробиолог из Университета Южного Иллинойса в Карбондейле. Возглавляющий проект. Дрожжи преобразуют углерод из пластика в белки, жиры и другие питательные вещества. Представляете? Оказывается, дрожжи могут из пластика сделать белки, жиры и другие питательные вещества, которые можно смешивать с крахмалом и использовать для приготовления печенек. Это вот точно welcome на темную сторону. У нас есть печеньки из пластика. Другой штамм дрожжей используется для производства ванильного ароматизатора для десерта. То есть ваниль тоже на дрожжах. Сейчас производство такого печенья обходится в $60 за килограмм, но ожидается, что расширение производства позволит снизить себестоимость в будущем. Разработку технологий финансировало агентство НАСА для того, чтобы найти решение проблемы с питанием космонавтов во время длительных экспедиций космических. Когда астронавт отправляется на Марс, ему приходится выживать в экстремальных условиях, заявляет Лахиру Джаякоди. Путешествие туда и обратно длится 3 года. Вот так вот. Теперь мы знаем. На Марс обратно 3 года. Нужно использовать все, что есть. Создатели печенек из пластика предполагают, что их разработка может быть полезной в экстремальных условиях на Земле. В частности, в зонах стихийных бедствий глава проекта Лахиру Джаякоди предполагает, что из-за роста населения в будущем еда из пластика может стать востребованной и в повседневной жизни. Ожидается, что к 2050 году глобальный спрос на продовольствие вырастет на 35-55%. Около 30% населения мира в будущем окажется под угрозой голода. Ну, знаете, сейчас тоже во многих странах не очень-то прям досыта едят. Вот если... Я пытался узнать, откуда этот самый глава проекта печенек из пластика Лахиру Джаякоди, но, судя по всему, это либо Шри-Ланка, либо Индия. Скорее всего, Индия. А в Индии там, в общем, не очень хорошо с пропитанием. И вот кто-кто, индиец очень хорошо знает, как делать печеньки из пыли индийских дорог, смешивая ее с водой из Ганга, с высоким содержанием мочи и трупного яда. И все это запекать в тандуре. Ну, главное, карри побольше сверху посыпать, и будет вкусно, в общем-то. Давайте сегодня поговорим о работе не мечты. Ну вот, думали, космонавт, романтика, да, придется кушать пластиковые печеньки. Приятного аппетита всем. Оказалось, что работа морским биологом на 90% состоит из пересчитывания чешуек у рыбы и заполнения бумаг, а не из дайвинга, как вы думали. После вашего устройства в авиакомпании ваша жизнь превратилась в один большой джетлаг и чемодан. А может быть, вы устроились диджеем на радио, и жить через месяц вся классная музыка вам уже осточертела. Да, есть такая побочка, друзья мои. Все хорошие песни, все правда хорошие хиты мне уже ох как надоели. Ну, потому что в силу деформации я слушал, скажем, песню ту же Nirvana «Smells Like Teen Spirit» раз в несколько сотен больше, чем среднестатистический слушатель. И вот, да простит меня Кобейн, но сколько можно. Рассказывайте, из-за каких подводных камней вы разочаровались в профессии своей мечты. Я, кстати, в своей профессии не разочаровался, и вот эта побочка никак не сможет повлиять на мою любовь к профессии радиоведущего, которая не отпускает меня уже 35, блин, лет. Это кайф невероятный. Но вы рассказывайте, из-за каких подводных камней вы разочаровались в профессии своей мечты. Свои истории короткие, забавные. Пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. И в официальный Макс канал Радио Максимум. Через 3 минуты Рамштайн.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и в

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: В ленте. Играйте в Лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
6: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Да что за нормально?
8: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-7-3-0804. 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама, информацию о лизинговых компаниях и полных условиях.

0: Подробнее типа официальных дилеров СТО. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
2: С первой ноты.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine. 18:31, точное московское время. Говорим сегодня про подводные камни, из-за которых вы разочаровались в профессии своей мечты. Александр пишет: «Привет, Костя Саныч». Пишите, как Александр, на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. «Привет, Костя Саныч». «Привет, Максимум». «Здорово, Александр». «Не то чтобы разочаровался в самой работе, скорее в удаленном формате работы. Хотя это все еще не самый плохой вариант работы. Проблема в том, что ты 24/7 находишься на своем рабочем месте. Через какое-то время у меня это год где-то ощущение дом-работы стирается, и отвлечься лежа на диване в свой выходной не получается. Потому что, несмотря на то, что ты дома, ты все равно на своем рабочем месте. Многие не согласятся, но по моим ощущениям это так». Но можно много спорить про плюсы и минусы удаленной работы, но мне видятся скорее плюсы. Во-первых, если ты разграничиваешь все-таки в своем доме рабочее пространство и пространство для отдыха, а в своем доме можно организовать рабочее пространство, тогда все-таки граница есть. Ты на работе, сидишь на своем рабочем месте. Ты отдыхаешь, ты водитель дивана. Играешь приставочку, смотришь сериальчики, там, кушаешь чипсы и пьешь чаек. Все такое. Плюсы рабочего процесса на удаленке в том, что у каждого свои биоритмы. И, возможно, ты эффективнее с утра, а вечером тебе не надо торчать в офисе до победного. Или наоборот, ты эффективнее вечером, тогда тебе не надо вставать с первыми петухами, которые арендуют свои самокаты. И нестись на работу, когда ты первые там пару часов все равно в состоянии ящерицы, не знаю, там, бородатой агамы, там, еле передвигаешься, или в состоянии хамелеона спишь, там, в состоянии ленивца. Так что эффективен к вечеру, а уже надо идти домой, типа. Так что у каждого свои биоритмы. Потом, время на дорогу, конечно. Не знаю, где вы живете, Александр, но в нашем неспокойном городишке под названием Москва время на дорогу может туда в пробках занять 1.5 часа и обратно 1.5 часа. 3 часа в день на только то, чтобы добраться до своего рабочего места, вычеркнуто из жизни, это, по-моему, too much. И, конечно же, нет отвлекающих разговоров, нет какого-то вот этого рабочего вайба, когда есть искушение с кем-то что-то перетереть, какие-то сплетни, там еще что-то пошутить, погоготать, там еще что-то. Но это, опять же, с учетом того, что вы живете в адекватной семье, где слово «работа» что-то значит для ваших родных или близких. Если вы говорите, что «мне нужно поработать», они ведут себя тихо. То есть нет орущих там детей, супруги. Ну, если есть орущая супруга, опять же, можно лечь в ванну, поставить вентилятор и представить себе, что это морской бриз, в ванной развести соль, представить себе, чтобы на море, а крики орущей супруги превратятся в крики чаек. После короткой рекламы My Chemical Romance.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Топ покупок месяца.
10: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: Амода C5. Добавить стиля.
11: JQJ7. Впечатлить друзей.
9: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

ACDC, Big Gun. 18.49, точно московская. Говорим сегодня о подводных камнях, из-за которых вы разочаровались в профессии своей мечты. Александр пишет: идея с ванной огонь. Живое в Москве, это вот тот самый Александр, который немножко ворчал.

0: отвечал на свою удаленную работу, что не может, типа, находиться нормально дома даже в выходные, потому что его дом и является его работой. Живу я в Москве, поэтому, да, отсутствие времени на дорогу – это, безусловно, огромный плюс. Как и говорил, удаленка все еще далеко не плохой формат. А вот с временем начала работы уже сложнее. У меня рабочий день, как у всех, с 9 до 18. Поэтому за ноутом я провожу весь день. На самом деле плюсов тут действительно очень много. Да в целом грех жаловаться, тут скорее просто мое наблюдение. Да, Александр, грех жаловаться, грех. Игорь Борода пишет: блин, представляю разочарованного патолога-анатома. А у меня есть подруга-патолога-анатом. Марина Михайловна, привет тебе большой. Целый день на работе, полно народу, а поговорить-то и не с кем. Ну, знаешь, Игорь, а как же коллеги, начальство? Рано или поздно из подвальчика-то поднимаешься своего, и с коллегами хочется обсудить красивый разрез, скажем, а начальству скорее доложить о результатах вскрытия.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Радио Максимум представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка». Это что-то на родном. Оп! Реклама.
2: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Бугрань, 127-392-44741, 16+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Панарктикстар.ру.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru.
9: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
10: Когда другие думают, где заправиться, вы думаете, куда поехать. Убедитесь сами. СЛИ-Л9 от официального дилера Ли Авто Авилон. Гибридная технология и большой запас хода дают больше свободы для города и путешествий. Добавьте к этому интеллектуальные системы, простор и премиальный комфорт. И получите автомобиль, созданный для грандиозных планов. В августе СЛИ-Л9 в Авилон. На эксклюзивных условиях. Пора строить маршрут. Все дороги ведут в Авилон.
11: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Evanescence, Call Me When You're Sober. Этот час запечатывает Пирс Девейл. So Far, So Fake.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

Всем приветики, пистолетики! Вторник, 25 августа. Это вечернее шоу на Радио Максимум. С вами Костя Михайлов, ведущий, которого вы заслужили, сами виноваты. В этом часе Nothing But Thieves, System of a Down, Kiss, Roxette, Erasmus, The Killers, Papa Roach, 30 Seconds to Mars, прямо сейчас The Offspring.

Def Leppard Animal. 19.08, точное московское время. Алёшка пишет: спасибо за бодрый эфир. Всегда, пожалуйста, Алёшка. Полагаю, праздность и надменность беспечной бюрократии. Вот это вот подводные камни. Какие подводные камни сделали из работы вашей мечты не работу вашей мечты? Пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Также пишите в официальный канал Радио Максимум в Максе. Иван пишет: занимаюсь физикой твердого тела в научном учреждении. Ой, кто из нас не занимался физикой твердого тела? Оно потом становится твердым. Все, молчу, не разочаровался в профессии, но...

0: выгорел от руководства, так что ищу альтернативу. Кому нужен физик твердого тела? Кому нужно твердое тело физика? Пишите. Настя, на работе мечты, к сожалению, надо работать. Дело, говоришь, не поспоришь. Евгений пишет. Добрый вечер, а тут сообщение читают. Не, в другом месте. Работа, само слово, не то, которое можно использовать. Используйте слово «дело». Так будет проще. Если к работе относиться как к работе, то она и будет работой. А если к делу относиться как к делу, то оно и будет делом. Правильно? Я вас победил в глубокомыслии, уважаемый Евгений. И вот работа, само слово, не то, которое можно использовать. Я скажу, что слово «само» совсем не то, которое можно использовать. Само, но другое дело.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
2: Умеющий уши да услышит.
3: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
2: Ну, типа того.
1: Программа «Умеем слушать».

0: и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
1: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
2: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».

30 Seconds to Mars, Closer to the Edge. Говорим сегодня про то, какие подводные камни, какие обстоятельства сделали из работы нашей мечты работу не нашей мечты. Не работу нашей мечты, скажем так. Зир пишет, работа мечты не работать. True, наверное, если работа не очень мечты. Ваха Куроев пишет, сижу на работе мечты, думаю, где бы денег заработать. Тоже хорошая мысль. Пишите на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037, если есть что сказать по теме. Арт пишет. Начальство сделало все для того, чтобы работу мечты сделать работой не мечты. Добрый вечер. Привет, Арт. Ох, как мне это знакомо. Сидела тут в кабинете начальника одна форма жизни на основе углерода. На всех орала и всех анала. Ходить на работу было вот правда невыносимо, еле ноги волочил. Но я ходил все равно, потому что люблю радио и свою работу обожаю. Уже 35 лет. И ни один олень, ни один козлонавт это не изменит. В результате пережил это явление природы, чудесное совершенно. И сейчас у нас действительно начальник мечты.

0: на работе мечты. Так что все супер. Чего и вам желаем. После рекламы The Killers.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс на борту». Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум».

0: Папа Роуч на радио Максимум Wake Up Calling. Из свежего, супер, все круче-круче слушается эта вещь каждый раз. С каждым разом все круче-круче, пока. То есть делаю вывод для себя, что пока это свеже еще. 19 часов 31 минута. Мы говорим сегодня про обстоятельства, которые сделали из работы нашей мечты не работу нашей мечты. Татьяна пишет: «Добрый вечер». Привет, Татьяна. Дмитрий пишет: «Добрый вечер, Константин». Здорово, Дмитрий. По молодости мечтал стать программистом. Думал, что это то волшебное. Поступил в универ на программиста. В итоге, после первого курса, понял, что программист — это сидеть сутками, смотреть в матрицу кода и искать пропущенную точку, кавычку или опечатку в команд-ленте. Доучился, но стал админом. Мечта разбилась. Спасибо, Дмитрий. Очень интересное наблюдение, сообщение. Игорь Борода пишет нам из Ялты. Хотел стать порно-актером, но ростом не вышел. Ну что ж ты, Игорь? Вот интересно, какие у них там подводные камни. Игорь, мне кажется, у них не подводные камни, там подводный ам. Если отправной сюжет про дайверов. Там, да, там может быть подводный ам. Но это как про сантехника, только про дайвера. Знаете, у меня шланг кислородный засорился. И загубник подтекает, не посмотрите.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 9 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Реклама. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Здравствуйте, чат.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про то, какие факторы, какие подводные камни делают из работы нашей мечты не работу нашей мечты. Александра Такташова прекрасная нам пишет: пошла на повышение ради дружного коллектива, а он не такой уж и дружный. Прикольно. Друзья, 19:44, точно московское время, почти уже. И очень скоро в этой студии, через 15 минуточек, начнется рубрика, как всегда, по вторникам, «Мотобайки Михайлова». И у меня в гостях сегодня руководитель объединения «Мото Москва», да, тот самый легендарный Андрей Иванов, он же проректор. С Андреем Ивановым мы поговорим сегодня про авиабайкеров и про поездки на арендованной технике. То есть про то, как куда-нибудь прилететь без своего мотоцикла и там уже на чей-нибудь мотоцикл присесть.
1: Радио Максимум.
0: Ну, на ваш мотоцикл на время аренды. Такой вот формат путешествия. Об этом поговорим с Андреем Ивановым. А сейчас Кис,

0: Реклама.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: System of a Down Aerials. Эльмира пишет нам: «Добрый вечер, прекрасный Константин. Замечательного эфира и вечера. Привет, прекрасная Эльмира. Спасибо большое. И Сэн Миссис, привет, привет. Прислала фотку Стэтхэма. И надпись... Значит, когда... типа мысли Стэтхэма. Я боюсь не того, кто научился 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто на электросамокате. Вот от кого исходит настоящая опасность. Да, у нас тут коллега недавно во дворе, встречая его, он хромает. Что случилось? Нога сломана. Налетел электросамокатчик. Ну так. Обойдусь без оценочных суждений. Надежда прекрасно пишет: Кость, привет. Такое ща мне сынок устроил выступление с укулеле под Кис. Это любимая композиция. Вот интересно, Надежда выглядит очень молодо на аватарке. Интересно, сколько ее сыну. Ну, я думаю, что максимум там лет 10-13. И я на своих дискачах тоже поражаюсь тому, что молодежь выходит танцевать и кайфует под Motorhead, там, Ace of Spades, там, не знаю, под тот же Kiss, I was made for loving you, baby. Вот, вот почему, откуда? Одного поймал подростка, говорю, откуда? Откуда ты знаешь эту песню? Ну как это, блин, моя любимая песня. Откуда, почему? А пап с мамой ее слушали, я понял, вот оно, вот откуда.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Этот час запечатывает Nothing But Thieves. Evolution.

0: «Байки Михайлова» на радио «Максимум».
1: 2:01 точное московское время. Сегодня мы поговорим про авиабайкеров и про поездки на арендованные техники в путешествиях. И сегодня у меня в гостях желанный человек, постоянный, очень ожидаемый посетитель студии «Радио Максимум», руководитель объединения «Мото Москва» Андрей Иванов!
2: Привет-привет!
1: Он же проректор. Привет, Андрей. Привет. Радостно тебя видеть вновь, слышать.
2: Это тоже взаимно.
1: Спасибо большое. Спасибо, что добрался сквозь пробки с супругой еще.
2: Это секрет.
1: Хорошо.
2: Но пробки были, между прочим, потому что я ехал на автомобиле. Сегодня в Москве разразилась совершенно какая-то непогожая непогода, и я не нашел себе сил, чтобы прыгнуть на мотоцикл и преодолевать пробки через эту грязюку и мокруку.
1: Несмотря на то, что этот замечательный человек приехал к нам на 4 колесах, поговорим о двух. Почему авиабайкеры? Ну, давай поясним, что такое авиабайкеры?
2: Этот термин появился совсем недавно, и это скорее самоназвание нового типа путешественников. Все мы раньше выезжали из города на самолете, жарили пузо, ходили по экскурсиям, а сейчас, особенно внутри России и в дружественных странах, появились сервисы по аренде мотоциклов за сущие копейки. То есть ты приезжаешь, средняя стоимость вообще колеблется от, ну, будем говорить, в иностранных, в условных единицах, от 40-50 условных единиц, ну, и до 100-110 в день. И это открывает совершенно лютые перспективы в абсолютно любых направлениях. И мы начали называть себя авиабайкеры. Прилетаешь на самолете из мегаполиса, например, в какую-нибудь дальнюю даль, там берешь мотоцикл и проводишь без вот этой долгой дороги, без этих 5 дней туда, 5 дней обратно, великолепную, такую вот классную движуху, буквально там можешь неделю взять, и вот проводишь это вот как полноценные каникулы на мотоцикле, без соревнований с фурами, кто кого обгонит.
1: Прикольно. Но в действительности, я понимаю, что с учетом геополитической ситуации, ты говоришь, что это по нашей стране, по дружественным странам, но вот, скажем, наш тоже друг, известный наш общий знакомец Дима Хитров, он вообще весь мир так исколесил, по-моему. Он и в Португалии, там где-то только не брал. Он и по Африке, там, и по Америке.
2: Слушай, у Димы Хитрова такая хитрая хитрость, между прочим. Он меня научил, он же наш общий друг, он меня научил путешествовать при помощи своего мотоцикла. То есть я очень много где оставлял свой мотоцикл и прилетал туда на самолете докатывать маршрут дальше. А когда мы говорим об авиабайкерах...
1: Мотоцикл они... передвигается отдельно.
2: Да, мотоцикл передвигается. Не-не-не, он все время из точки А в точку Б, из точки Б ты улетел домой, поделал дела, поработал, договорился об очередном отпуске или, ну, как-то нашел время и прилетаешь обратно, берешь его и едешь в следующую точку. Например, таким образом очень удобно путешествовать, если ты хочешь на своем мотоцикле, на российских.
1: Ну, Димка, кстати, и берет в аренду тоже.
2: Есть такое, но я видел, как он на каком-то Сулавесе свой мотоцикл лежа на какой-то полуканое, полубайдарки перетаскивает через очередной какой-то Нил или какой-то там Тигр и Ефрат и так далее. Видел я этот Харль Дэвидсон, по-моему, он называется Road Glide. Road Glide — это статья с большой такой мордой пластиковой, огромный тяжеленный мотоцикл. Он там по какой-нибудь Яве или Сулавесе на них раскатывает. Хитрец. Вот я говорю, полностью отвечает фамилии. Он никогда не дает возможности его догнать, как того самого Савранского. Все время у него достижения будут совершенно лютые, настолько, что у тебя волосы шевелятся. Я ему говорю, стань блогером, рассказывай про все это, мы все будем радоваться и завидовать.
1: Да у него времени на это нет. Давай перефразируем, догнать Хитрова — это утопия.
2: Абсолютно точно.
1: Да. А почему авиабайкеры берут мототехнику в аренду, а не ездят на свои? Вот в чем плюсы главные?
2: В первую очередь мы экономим ту самую дорогу. Когда мы едем первый раз, например, из Москвы в Мурманск, это вау. Это действительно то, что стоит пережить, особенно если вы поймали те самые белые ночи, которые...

0: в Мурманской области переходит не просто в белые ночи, а в полноценный полярный день. И ты получаешь удовольствие, особенно когда едешь туда первый раз, вот эти первые сутки, которые никак не закончатся, и ты без сна проезжаешь эти 2000 километров. Вау! Первый раз. Потом тебе надо ехать обратно. Ты съездил обратно. 2000 километров. Мы говорим про Москву, вот как бы как точку старта. Та же самая история с Алтаем. Ты преодолел огромное количество, там, несколько тысяч километров по нашей стране. Боролся с фурами, с непогодой, с мошкарой, с плохими дорогами. Ты действительно провел море времени в дороге. И вот он, Алтай. А тебе по этому Алтаю остается буквально 3-4 дня, и ни в какую автономку ты не уйдешь, потому что надо разворачиваться и еще там несколько дней, там 5 дней ехать домой. То же самое и с сопредельными государствами. Там еще все сложнее, там границы и так далее. А когда ты второй раз...
1: Границы застрять можешь на сутки. Там
0: и по-разному, да, по-разному бывает. А здесь ты экономишь это время. Один раз, конечно, надо проехать. Если есть возможность, надо доехать по всем направлениям. Я всем говорю, у нас страна красивейшая, сопредельные государства дружественные. Тоже полны, вот особенно там какие-нибудь Казахстан, Кыргызстан. Посмотрите, республики Кавказские.
1: Ой, Кыргызстан там... красиво, там Иссык-Куль, высокогорные озера, там вот этот шелковый путь, это кайф, юрты.
0: Это бесконечное количество локаций, которые хочется посещать, которые хочется бывать, но для многих это неприемлемо. Например, отец большой семьи, у него, например, есть мотоцикл, пусть он будет красивый, большой, даже приспособленный для туризма. У него двое детей, собака, кошка, жена, какая-нибудь теща, которой надо обязательно помочь, ну, например, в возделывании.
1: Какая теща? Любимая теща?
0: Я имею в виду, что теща, она может быть какая-нибудь по направлению увлечения. Например, может быть, она занимается садоводством, может быть, ей надо яблоки собрать, там, окучить, покрасить, помочь, перевести, просто уделить внимание. И, а еще же, ну, свои какие-то родственники. Это все огромное количество дней свободных, которые ты на это тратишь. Может быть, даже ну, с удовольствием, но все равно тратишь. А для мотоциклиста каждый денечек очень важен. И далеко не все, как мы, вот, например, может человек проехать 1500 километров за одни сутки. Это вообще тяжеловато.
1: Iron Butt.
0: Да, это все вот это, да. А что делать? Правильно... Брать самолет за недорого. Например, полет сейчас в какой-нибудь Мурманск. Я имею в виду какой-нибудь, не в смысле, у нас много мурманцев, а направлений каких-нибудь у нас много. Так вот, полет туда будет стоить 10 тысяч рублей с ручной кладью. Я так ездил. Берешь с собой шлем, надеваешь на себя экипировку и небольшой рюкзачок с термобельем, сменным бельем и какие-то мелочи. Как говорят, у нас рыльно-мыльные не забыть. Так вот, прилетаешь туда, прямо из аэропорта едешь в место, где тебе сдают в аренду вот эти подготовленные внедорожные мотоциклы. Про стоимость я уже говорил. От 40 условных единиц до 120.
1: Ну, плюс они обслуженные, заряженные.
0: Да, и после этого ты доезжаешь, например, как в случае Мурманской области, до, например, полуострова Средний, полуостров Рыбачий, туда, где, ну... Очень мало чья нога ступала, куда тяжело проехать без внедорожной техники. А эти мотоциклы, они уже готовы, у них уже все предназначено, зубастая резина, все остальное. И самое главное, тебя вообще не волнует, как ты на них поедешь обратно в Москву. У тебя задача дотащить эти мотоциклы, уж простите меня, арендодатели, до места, где ты его брал в наем. Главное, чтобы он просто туда доехал. Если ты его даже немножко... утопил чуть-чуть. Об этом никто, кроме тебя, этого мотоцикла не узнает, если ты его смог завести и привезти обратно. Все-таки арендная техника, к ней, конечно, надо относиться аккуратно, по возможности, но все-таки ты платишь именно за то, что тебе не нужно думать о резине, о проколах, о том, что технику надо обслужить до-после и так далее.
1: Очень кайфно, очень кайфно. И вот ты абсолютно верно, справедливо сказал, что дорога, она один раз пройденная, она является квестом, а потом она постепенно превращается в рутину, которая у тебя отнимает время. Мы вернемся с проректором, с Андреем Ивановым, с руководителем объединения «Мото Москва». Говорим сегодня про авиабайкеров и про поездки на арендованной технике.
2: «Мото». Байки Михайлова. На радио «Максимум». Если радио, то «Максимум». Если вкусное мясное удовольствие, то «Ремит». Компания «Ремит» 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. В производстве использует качественное мясо, натуральные специи, рецепты ГОСТ и коптит все это мясное великолепие на натуральной буковой щепе. Сотрудники компании сами едят то, что производят,

0: News Uprising.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио «Максимум».
0: Авиабайкеры и поездки на арендованной технике. Об этом мы говорим сегодня с руководителем объединения «Мото Москва», с Андреем Ивановым, as known as проректор.
2: Да-да, здесь приветствую.
0: Здесь привет. Что больше всего цепляет в смеси байкерской и авиакультуры? Романтика дороги или планирование по, так сказать, по-инженерному, по-умному?
2: В первую очередь планирование. Ты можешь рассчитывать, что ты точно окажешься в точке А и точно вернешься в точку Б. Если не брать какие-то форс-мажоры, то для мотоциклиста, который, например, пятый раз едет по трассе М4, например, из Москвы в Сочи, чтобы покататься там по горам, по побережью, ты должен очень много нюансов учесть. Здесь и какие-то вопросы, связанные с обслуживанием техники, и, вне всякого сомнения, нужно рассчитывать свой маршрут относительно там АЗС, точек ночевок и так далее. Ты должен понимать очень-очень много вводных. Один простой прокол вдалеке от городской черты, от сервисов, может тебя, если этот прокол большой, очень сильно задержать. Когда ты не вынужден преодолевать, мы не говорим про аварии, не дай бог, про какие-то форс-мажоры, если ты летишь, то ты знаешь, что, ну, с поправкой, опять же, на какую-то текущую ситуацию, что ты в 6 утра сел на самолет, и в 8 утра ты уже на месте, в 10 утра ты уже на такси из аэропорта,

0: приехал в точку выдачи техники, и уже в 11 ты катаешься по горам, волосы назад, и в час ты где-нибудь в высокогорном, как говорит наш друг Дима Хитров, в высокогорном кафе кушаешь барашку. Вот. И все у тебя замечательно. Причем мне очень понравилось...
1: Все шероховатости логистики ты кладешь на плечи авиакомпании, которые в этом, ну, плюс-минус безупречны.
0: Ну, в конце концов, самый безопасный вид транспорта — это авиакомпании, а про безопасность мотоциклов мы неоднократно говорили, но не будем кривить душой. Да. Сравнить там, ну, с поездами или самолетами.
1: С байкером в дороге может все что угодно случиться, и не только самое плохое.
0: Абсолютно точно. Угу. Мне недавно удалось как раз в феврале, если не ошибаюсь, слетать в Сочи, про который мы сейчас говорим, и провести там великолепные выходные. Я пролетел в пятницу вечером. Уже в 8:30 я уже рассекал побережье на чопере, я не буду рекламировать, но на чопере, который взял у специальных обученных людей, и вообще классно себя чувствовал. Так я проехал от территории Сириус, это в тот же день, когда я прилетел, от территории Сириус до самого морвокзала в Сочи, около Зеленого театра сидел в итальянском кафе великолепном, и было мне так хорошо, и весь следующий день я катался по горам, и утро еще через день я катался по горам, и по морю, и везде там я был, разве что в Абхазию не съездил, но самое главное, что я просто сел на самолет в 3 часа дня, и уже в 5 я был в Москве. И вот это, на мой взгляд, вау, как круто. Это возможность посмотреть что-то далекое, избегая вот этой вот длинной-длинной 1700, например, в случае с Сочи, километровой дороги.
1: А ты случайно в Сочи не у Сереги Бубонца брал
0: мотик? Я не готов рассказать все секреты.
1: Ладно, договорились. Вот. Просто Серега Буба-Бубунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации», который вечно молодой, вечно пьяный, раньше был, сейчас вечно трезвый, вечно на мотоцикле. У него же там и сервис, у него же там и бар байкерский. И, по-моему, прокат тоже у него имеется.
0: Да, и прокат у него тоже имеется. Но мы же не можем.
1: Не можем.
2: Байки Михайлова. На радио Максимум.
1: Хотя можем.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. «Триазавирин» действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. «Триазавирин» – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Топ покупок месяца.
15: Амода C5. Добавить стиля.
16: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
17: Амода C7. Собрать все взгляды.
18: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
2: 26 августа в 10:00 в гостях утреннего шоу на радио Максимум. Ведущий продакт-менеджер МПЗ «Ремит» Марина Сухарева и руководитель направления реклама и пиар МПЗ «Ремит» Наталья Арацкая. Вместе с Чаком и Шуманским они раскроют все колбасные секреты. Расскажут, какая колбаса удостоена знака качества, зачем в колбасу добавляют лед и почему в цеху обвалки нужен фитнес. Будет максимально вкусно. 12+. Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе «Энринг». Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
11: 0+.
12: Это современный небоскреб.
13: Роскошный дом.
11: Светлое будущее начнется здесь.
12: Богатая жизнь.
8: Казалось, что я в раю.
14: Идеальная ловушка.
15: Но потом начался ад.
13: Психологический триллер «Пентхаус». В кинотеатрах с 27 августа. 18+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Ван Хален, Why Can't This Be Love?
1: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Интереснейшие беседы мы ведем, пока вы слушаете музыку, с руководителем объединения Мото Москва, с Андреем Проректором Ивановым. Андрей.

0: И привет еще раз.
1: Добрый-добрый.
0: Говорим про авиабайкеров, про такой формат туризма, мототуризма и про поездки на арендованной технике. Андрей мне интереснейшие вещи рассказывает, и я только говорю, тихо, не надо мне рассказывать. Побереги для эфира, пожалуйста, потому что мне главное, чтобы наши слушатели все это услышали, и им было интересно, потому что ты расскажешь безумно интересные вещи. Итак, по поводу, давай все-таки вот о чем мы сейчас говорили, по поводу рентабельности вот этого авиабайк-туризма.
1: Давай считать, как будто мы собрались вместе поехать на Алтай. Будем считать в одного, как будто я самый такой вот самостоятельный. Итак, нам нужно точно переобуть резину для того, чтобы туда добраться. Потому что туда несколько тысяч километров обратно, соответственно, 40 тысяч рублей мы заложили. Мы заложили бензин, каждый сам посчитает. И нужно еще и канистрочку с собой иметь. Все
0: а сколько
1: это...
0: же это ехать-то по времени?
1: Даже ну, если вообще, тебя... мотоциклисту положено считать тысячи километров в день, это если он хорошо, бодро едет. Есть, кто ездит быстрее, но в основном все едут 700, 800. Вот по моему опыту, до 1000 это приемлемо, когда ты доезжаешь. В путешествии в самом, конечно, это неинтересно и не нужно. В путешествии надо смотреть, наслаждаться, но вот доезд.
0: Ну, то мы, например, доезд до Алтая на мотоцикле это несколько суток.
1: Это несколько суток, там, ну, 3 дня точно. То есть, если мы не какие-то супер-мега-гонщики. Опять же, мы помним, что ночью по автострадам в России ездить надо с большой осторожностью, а лучше не ездит. Конечно. Это животное, это все, это никому не до добра.
0: Да.
1: Итак, резину посчитали, 40 тысяч рублей, прям отдали, все и положили, 40 тысяч.
0: То есть резина ты ушатал?
1: Конечно, ну она будет вообще все плоско, ну заднее-то колесо точно. Значит, масло перед поездкой надо поменять? Надо. После поездки надо масло поменять? Надо. Еще 30 тысяч. Там, по пятнашке туда-обратно мы положили. Мы не считаем тот мотоцикл, который туда не доедет. Мы считаем нормальное, качественное, дорогое масло, которое использует большинство подавляющее моих знакомых, кто делает такие поездки. Итак, будем представлять, что у нас износилась цепь или нужно поменять еще масло в кардане после этой поездки, да? Соответственно, еще там от там, 2-3 тысяч рублей до 20 мы заложили. Ну, бензин, ночевки 3 дня, мы не будем ночевать в палатке по России, когда ты едешь по магистралям. В палатке ночевать это удовольствие ниже среднего. Шумно, небезопасно и не очень чисто.
0: А бензин еще сейчас хрен найдешь, а дизельных мотоциклов я не знаю.
1: Их существует буквально по пальцам одной руки за всю историю. А вообще существовала история во время Великой Отечественной войны на мотоциклы, работающие даже на дровах. Но на самом деле они, конечно, на угарном газе работали, то есть на продукте горения. Конечно, разные эксперименты существуют, и мотоциклы какие только не производились, и даже из дерева, и работающие на дровах, и работающие на пилетах, и на чем только. Но все-таки такое вот общее место — это бензиновый мотоцикл, который быстро едет и много расходует топлива. То есть там от 4,5-5 литров и дальше. Мотоциклы с расходом 2 литра. На Алтай на них ездят только совсем отбитые энтузиасты, у которых очень много времени свободного. На мотоциклах с маленьким расходом, микромотиках таких вот, с объемом двигателя 125-150, кубов 200, на них путешествуют, но безработные. Да? Давайте не будем
0: путать мотопутешествия. Назовем их самокатчики.
1: Не будем путать мотопутешествия со скитаниями бездомных. Да? Итак, мы с вами едем на Алтай, мы только что с вами накидали 1150 бюджета, а теперь давайте посчитаем, сколько нам обойдется поездка. Я 150 лайтово сказал, только доехать туда и обратно, там же еще кушать надо, это все, и по самому Алтаю тоже неплохо было бы покататься.
0: Ну и ночевки тоже.
1: Да, все туда мы сложили, меньше 120 тысяч мы туда не съездим вообще точно. Теперь считаем билет до Горно-Алтайска. Я вот тут недавно покупал, 11 тысяч рублей он стоит. Так вот, два билета, это 22 тысячи рублей со всеми страховками и так далее. 25 тысяч мы заложили.
0: Что лучше, 125 или 25?
1: Да, да. На месте мы сняли мотоцикл, например, какой-нибудь современный немецкий мотоцикл за... Давайте возьмем по максимуму. 10 тысяч рублей в день. Я таких цен там не видел, они всегда меньше, но 10 тысяч. И нам надо, ну, что там, Чуйский тракт, туда-обратно по долине реки Челышман проехать там, покататься по горам 5 дней. Нам укататься вдоволь. Там нету просто дальше, просто нечего больше. Там
0: полтинчик, нет. Даже если гуся возьмешь.
1: Да, ну и бензином его заправил, там не очень большие расстояния, там, может быть, 1500, по-моему, на все, на круг, то есть еще туда же там 20 тысяч засовываем. 70 тысяч рублей плюс 25, вот это все, плюс еще 30-ка, это вам на проживание, еду и так далее. То есть мы вышли где-то 1130. Это даже финансово выгоднее. Не говоря о том, что это и

0: экономит огромное количество времени и избавляет вас от ответственности за состояние мотоцикла на выходе. Свой мотик вы разобьете, и дальше, если, не дай бог, где-то упали, решать эту проблему самостоятельно. А если у вас мотоцикл арендованный, то это проблема в первую очередь.
1: Скорее всего.
0: Ну, обычно арендодатель, а вот я ездил на Алтай таким образом, и нас было несколько мотоциклистов, это очень известные ребята, Мотоалтай Леха, это вообще человек, который всем регионом там занимается, вот он прям с нами поехал. Так вот, машина техничка обычно идет следом за группой. То есть группа там где-то в каких-то корягах, там камнях, там оставляет запчасти этих мотоциклов, а по ровной дороге или по укатному грейдеру, но по более короткому маршруту, по на методике Париж-Дакар или любого ралли, идет техничка, которая тебя всегда спасет. Но, кстати, у нас было все в порядке, а вот у технички разорвало колесо так, что оторвало саму шину от диска. Очень было любопытно, красивые кадры получились.
1: Класс. Вообще живописненько. Давай по математике немножко вот в завершении этого нашего участка эфира все-таки подобьем, что ли, дебет с кредитом. По поводу, значит, мы сначала высчитали с тобой 125, да, где-то на просто дорогу туда и обратно, на мотоцикле, на своем, получается, да? А тут у нас получилось 130 вся поездка, да?
0: Да.
1: И, соответственно, вот 125 мы заложили на дорогу туда и обратно, и еще там сколько
0: соточку,
1: мы потратили?
0: Да? Ну, там давайте соточку посчитаем, что мы 1050 потратим. Да, 1050. Так, я думаю.
1: Ну, то есть, так вот...
0: Да прям, как будто бы даже если так на так...
1: Даже если так на так, но все равно там сотню вы не сэкономите, но полтинничек, да даже если 20-30 тысяч сэкономите,
0: все очень просто. Один пробитый диск, одна порезанная покрышка, одно погнутое перо или одно неудачное падение, которое испортит мотоцикл, внешнюю его часть, ставит вот прям крест на всей математике. На арендной технике делай, что хочешь.
1: А вот эти вот, которые дают в аренду, они насколько приятные ребята? То есть они не будут у тебя за каждую царапину там снимать
0: там мотоциклы...
1: много денег?
0: Обычно мотоциклы в среднем состоянии. Они не в состоянии с салона. Я видел такие компании, которые организуют прям на вау, нулячих мотоциклах. Но это абсолютно дорожный туризм. Дорожный туризм совершенно не обязательно ограничивать себя, если тебе предоставляют внедорожный мотоцикл. Но на дороге ты особо не упадешь. А там, где дают технику специализированную, относятся, ну так, ну ты, пожалуйста, его в рабочем виде верни, не завязанный в узел. Вот.
1: Если ты захочешь быстрее поехать, ты пришпоришь его, кофр чуть поцарапаешь, свои шпоры, ничего страшного.
0: Как будто бы ничего страшного. Как будто бы все это очень лояльно. И вот все, где я сталкивался, да, нормально. Ну, упал мотоцикл.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио «Максимум».

0: Джо and the Beginning.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Авиабайкеры и формат поездок на арендованной технике. Такой вид мототуризма мы сегодня обсуждаем с руководителем объединения «Мото Москва», с самим проректором Андреем Ивановым. Андрей, привет еще раз.
2: Привет еще раз.
0: На что смотреть при выборе проката мототехники для дальнего заезда?
2: Ой, самое главное — смотреть на свой кошелек. Вот это вообще самое главное. Значит, когда вы приходите, вы сразу с бюджетом своим определитесь, потому что я сколько раз это слышал от людей. Вот я пришел... Можно я изображать буду, да, своих
0: можно,
2: каких-то знакомых?
0: Нужно.
2: А я пришел, а у меня вот денег, да там такие деньги, да 15 тысяч в день, да 2... Любую цифру назови, любую. Главное, что она звучит, как будто я обманул. Но человек, оказывается, пришел в самую пафосную компанию, которая организует... Вот мы с ними встречались, сейчас был фестиваль Biker Brothers, они там выставлялись. И вот стоит самая пафосная компания, которая организует туры вообще под ключ. Ты там летишь бизнес-классом, тебе дают шикарный мотоцикл в каком-нибудь ЮАР, и там самый последний BMW за 4,5 миллиона рублей только этот BMW стоит. Плюс там это целый тур. И люди говорят, вот там получается у них вот так дорого. Слушай, на любой кошелек есть история. Можно приехать на тот же Мурманск и пойти не в какую-нибудь супер пафосную компанию, а посмотреть по Авито и снять себе мотоцикл китайского производства за 6 тысяч рублей.
0: Слушай,
2: а не
0: ты
2: за 20.
0: Абсолютно верно сказал, что эти душнилы на любую сумму будут 2 тысячи рублей. У меня нормально получается?
2: Вообще очень похоже. Даже не ожидаешь иногда от этих людей. Вроде ты же здесь такой пафосный енот.
3: 500 рублей в день мотоцикл. Все так дорого.
2: Да, вообще, главное. А потом берут калькулятор, начинают... Да, сейчас второй раз прям вот вообще великолепно.
0: Вообще
2: надо... Вы в мультфильмах случайно
0: спасибо
2: не снимались,
0: большое,
2: кстати, нет? Я вот этих вот ребят... Ну, я спокойно отношусь. А еще я очень уважительно отношусь к тем людям, кто не авиабайкеры, кто находит у себя и силы, и время, и возможность путешествовать полноценно. То есть сесть на свой мотоцикл, донести свою бренную тушу до какого-нибудь там БАМа, потом, значит, преодолеть этот БАМ, доехать там из Тынды до Магадана через Якутск. Я, во-первых, очень сильно завидую этим людям, потому что у них столько свободного времени и денег, сколько у меня нету. У меня либо одно, либо второе. У меня как начинает образовываться свободное время, я тут же бедный, как церковная мышь.
0: Такая же фигня. Что за парадокс такой?
2: Да, вообще? Да. Это какая-то вселенская вот эта вот штука. Я всегда говорю вот жене своей, из меня получится совершенно потрясающий домашний кот. Я могу не работать, у меня будет масса свободного времени, я буду совершенно потрясающий классный дядька, а она не верит, потому что говорит, как только у тебя будет не такая загрузка, ты сразу начнешь сначала бегать по потолку, потом по подъезду, потом по району, потом прыгнешь на свой мотоцикл и умотаешь в очередную Марокко.
0: True.
2: Ну, совершенно 100%.
1: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум.

0: Alien and Farm Smooth Criminal.
1: Мода. Байки Михайлова. Радио.
0: Говорим сегодня про авиабайкеров и поездки на арендованной технике с руководителем объединения «Мото Москва» с Андреем Ивановым, проректором. Привет, Андрей.
2: Привет, который ничего не утаивает. И вообще сейчас кому-то бизнес сломал, а кто-то сейчас потирает ручки и думает, что инвестировать нужно обязательно в аренду мотоциклов в каком-то теплом регионе.
0: Да, в прокаты. А вот скажи, давай еще кого-нибудь бизнес сломаем каким-то нехорошим, нечистым на руку людям. Какие красные флаги в сервисах аренды замечательные? Профи, такие как ты.
2: Такие профи, как я, они не замечают red flag, они до них не доезжают. То есть мне, например, пишут: слушай, а вот этот как? Я говорю: слушай, вообще, на мой взгляд, он с ценами, конечно, под это самое...
0: Подофигел.
2: Не удержался. Есть такие, в Крыму есть, я знаю точно, в Сочи есть. Значит, в чем суть? Человек накидывает на себя пуха, вместо того, чтобы сделать аренду просто техники или организовать какой-то тур, начинает делиться какими-то своими уникальными, в кавычках, знаниями. И на новичков это очень хорошо работает. То есть человек говорит: я тебя, например, научу за 5 дней там и какому-нибудь уникальному навыку. Ничему особенному он не учит, но при этом берет какие-то совершенно баснословные деньги. Но это касается в большей степени, скажем так, медийных персон от мотомира. Я все-таки считаю, что если вы едете учиться... то езжайте учиться, не совмещайте туризм с обучением, потому что улететь на арендованном мотоцикле, даже вместе с тренером, с какой-нибудь горы в 2000 километрах от Москвы, там, например, ну я почему так сбился, потому что я подумал, что не только же из Москвы люди едут, от Ленинграда, там, от Санкт-Петербурга, от Краснодара, откуда угодно. Это не очень хорошо, поэтому все-таки, если вы собираетесь учиться, езжайте именно учиться. Если собираетесь путешествовать, езжайте именно путешествовать. Не совмещайте эти две вещи. Это первое. И второе. Но документы должны быть. Документы должны быть, вам должны давать нормальные, хорошие, понятные документы на месте, а еще лучше заранее. К сожалению, во многих регионах аренда техники пока колхозный колхоз. И мне кажется, эта отрасль именно поэтому сейчас и достаточно бюджетна, потому что на месте мы видим своего друга-рубаха-парня,

0: а не ресепшн со сменными провентилированными шлемами и постиранными черепахами.
1: Угу. А что, Андрей, обязательно проверить, когда забираешь арендованную технику?
0: Работоспособность всех узлов. Не хочется, уже хочется кататься, уже хочется поехать, уже хочется кайфовать. Как только мы берем чужой мотоцикл, все, что вы не увидели, уже легло на вас. Проверьте, сфотографируйте все, как оно есть, потратьте вы эти 15 минут. Какая у него лапка?
1: Не надо быть экспертом для этого.
0: Нет, просто посмотрите визуально. Если у вас есть права, если вы ездите на мотоцикле, сфотографируйте все, проверьте, все ли работает, щелкает, не течет ли. Или если течет, фатально, не фатально, надо это зафиксировать. То есть ничего страшного, если у него там вилка немножко течет, там, ну, капает, сопливится, как у нас говорят в мотомире. Но это важно зафиксировать, чтобы это на вас потом не повесили. Мятые диски, не мятые. Сфотографировали, 8-10 фотографий сделали, видео обход вокруг сделали, задали вопросы по царапинам и дальше поехали. Не жалейте эти 15 минут, это как с каршерингом. Потом может стать очень дорогим.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Drum Show, 21 Pilots.
1: Мода. Байки Михайлова. Радио «Максимум».
0: Андрей Иванов, руководитель объединения «Мото Москва», он же проректор, у меня сегодня в гостях. Андрей, привет.
2: Привет, привет.
0: Говорим сегодня про авиабайкеров и про поездки на арендованной технике. Эфирного времени осталось совсем немного, сильно заезжать на следующий час нам нельзя. А вопросов еще очень много, и поэтому мы попрощаемся, как водится, через минуту с нашими радиослушателями, слушателями так называемого бродкаста. Бродкаст — это прямой эфир. И останемся дописывать все интересные вопросы и на них ответы в формате подкаста. А подкаст — это практически то же самое, только то, что вы сможете слушать бесконечное количество времени туда-вперед на сайте maximum.ru. В мотобайках Михайлова ищите подкаст наш уже послезавтра или завтра даже с Андреем Ивановым и слушайте. Очень много у нас вопросов, еще буквально больше 10 даже вопросов осталось. И подкаст будет висеть там всегда. Чем подкаст отличается от бродкаста? Бродкаст — это когда мы ведем прямой эфир и извольте слушать, а подкаст — это когда вам удобно тот же самый прямой эфир послушать потом. Так что, Андрей, давай еще успеем, наверное, один вопрос осветить. Как обычно строит маршрут авиабайкеры от получения техники до возврата?
2: Это вообще очень тяжело. Вот у меня, например, IQ-119, это для справки, как у Брэда Питта или у Мадонны. То есть я могу только по готовому маршруту ехать. Но обычно я звоню каким-нибудь друзьям-мотоциклистам, говорю: слушай, куда там надо заехать вообще? И все, и дальше у меня все случилось. Обычно я закладываю, ну, стандартные логистические, там, час туда, здесь час обратно, а вот по месту не надейтесь на то, что вы разберетесь. Не разберетесь, все пропустите. И все. Рекомендую, если у вас нет друга мотоциклиста, который уже в этих местах многократно побывал,
0: Савранского,
2: откройте какую-нибудь нейросеть, желательно импортную и желательно платную,

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Одна с половиной минуты, поэтому сейчас мы в эфире попрощаемся, ну а останемся с тобой дописывать подкаст «Мотобайки Михайлова». Сегодня у меня в эфире был руководитель объединения «Мото Москва» Андрей Иванов. Мы говорим сегодня про авиабайкеров и про поездки на арендованной технике. Андрей, попрощайся с нашими радиослушателями.
3: Всего доброго, друзья мои, увидимся в подкасте.
2: А за мной приехало мое мототакси.
4: Костя, такси пришел!
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Tenet T7. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26.

0: Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Максимум.

группы The Strokes на радио «Максимум». Эта группа собралась в 1998 году, ровно в том же составе, в каком она выступает и по сей день. Пару лет спустя был взят курс на первый альбом. Тогда у каждого из пяти участников The Strokes еще была нормальная работа, не связанная с музыкой. Так что репетировали и доводили до ума материал они по ночам в небольшой арендованной комнатушке.

ебаные комнатушки. Но их первый мини-альбом «The Modern Age» так впечатлил крупные лейблы, что всего через пару месяцев компания RCA Records подпишет с группой контракт. Окрыленные сделкой, The Strokes тут же ринулись перезаписывать свои песни для полноценной пластинки. В процессе работы музыканты старались брать пример со звезд 70-х и 80-х, одновременно используя множество новаторских приемов. Таким и стал «Is This It», увидевший свет в июле 2001 года. На первых порах в родных штатах его практически не заметили, в отличие от Британии, где пластинка тут же взлетела на второе место в чарте. Однако в последующие годы музыкальные издания по всему миру то и дело упоминали «Is This It» в числе важнейших альбомов, сформировавших рок-музыку 21 века. The Strokes. Hard to explain.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: сказано на максимум. Алекс Капранос, Франц Фердинанд.
1: Ты становишься по-настоящему великим только тогда, когда смиряешься со своей собственной нелепостью.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

слушаете «Радио Максимум». Если радио, то «Максимум». Уже 30.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.